0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Ой, вот помню, как сейчас. Бегу я в детстве по полю в Южноуральске.
1: Так, внезапный флешбэк, неожиданный.
0: Настроение шикарное, я не понимаю, почему. Почему такое настроение шикарное? Подбегаю к папе, спрашиваю: пап, почему у меня такое настроение? Он говорит: потому что сегодня, сынок, пятница.
1: Ну да, сегодня пятница, сегодня у всех шикарное настроение, абсолютно. Но мне кажется, еще связано, конечно, было с тем, что ты был маленький. Тогда вообще почти всегда было отличное настроение, в любой день.
0: А, тогда, кстати, в Южноуральске всегда пятница была. Mm-hmm. На официальном уровне, да.
1: И интересно, как там сейчас, да. Ты приезжаешь исключительно в пятницу, да? Тебя все встречают,
0: кстати,
1: говорят,
0: да.
1: Пятница. Ну, в принципе, у тебя такой рабочий график, да. Вполне подходящий для режима для этого. Ну что, а нам все-таки, взрослым людям, нужна пятничка, чтобы невероятно веселиться. Каждый день мы уже так не можем. У нас здесь одна пятница, поэтому надо ее ценить, ребят. Не каждый день она наступает, так что сегодня надо как-то мощно ее провести. Мы с вами проведем первые 3 часа этой пятницы и, так сказать, дадим старт этой мощи всей.
0: Джазу.
1: Ну, в том числе, да, джазу тоже можно давать.
0: Сегодня отмечаем день первой любви, друзья. Вот опять же, детство, вот это все. Какие-то эмоции, наши пятничные, все совмещаем. Мы продолжаем строчку «Я так люблю пятницу». Что? Ну, или можно просто «Я так люблю пятницу». И вот что у вас там родится, пишите во все наши соцсети. Например, группа ВКонтакте у нас имеется шикарная, vk.com/radiochill. А также туда можете провалиться, в плашечку перейти в канал, подписаться на него. И не забывать про телеграм-канал. Все-таки, друзья, надо очень много сообщений туда сегодня, я считаю.
1: Да, и ВК-канал, и телеграм-канал. Ну и, конечно, просто в группу тоже набрасывайте. И тогда еще одна вещь есть, которую мы любим почти так же, как пятница. Это, конечно, лето. И сертификат именно туда у нас на кону сегодня. ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн у них есть прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте говорить о главном. Главный проект Челябинска. Конечно же, у нас под землей где-то зарыт, его продолжают рыть. Мы продолжаем также держать вас в курсе, что там творится нового. И мы постепенно переходим к самому центру. В Челябинске стартовал первый этап строительства станции метро-трамвая. Площадь революции. Вот так. Пока...
3: Что значит стартовал?
2: Вот, это хороший вопрос. Значит, смотри, пока нет, пока у нас не разрывают всю площадь вот, и не роют там огромный котлован. К этому придем чуть позже, обещают нам, да. Но пока на первом этапе нужно перенести коммуникации, потому что их там много, мы понимаем. В центре города все напутано, там эти трубы, там эти провода, там все под землей занято. Некуда там пихать это самое метро, а надо. И поэтому эти коммуникации нужно переносить, и вот этим займутся такие. Работы пройдут на нескольких площадках, в том числе у здания городского УВД на перекрестке улиц Елькина и Воровского, также и вдоль проспекта Ленина. Специалистам предстоит обновить порядка 2 километра этих самых сетей. На Воровского временно придется сократить одну полосу движения и также перенести светофор. А сделают для пешеходов отдельную вот эту вот крытую галерею, чтобы удобно было ходить и не
3: о,
2: надо
3: там
2: было...
3: картины какие-то повесить.
2: А я надеюсь, кстати. Это хорошая идея. Вот это такая, знаешь, деревянная сколоченная фигня, по которой ты ходишь. Вот помост такой.
3: Это галерея закрытый. Называется?
2: Оказывается, это называется галерея. Почему не сделать ее эстетичной? Почему не повесить там действительно какие-то картины?
3: Потому что все украдут в первый же день.
2: Думаешь?
3: У нас кашпотом он все разрушили.
2: Ну не все, но несколько разрушили. Мы сказали им не разрушать. И вроде успокоился народ. Вроде сейчас.
3: Ну, это потому, что мы сказали. Сейчас мы скажем, так, картины не трогать в галерее деревянную.
2: Ребят, держите нас в курсе там, да. Если повесите, то предупредите и скажите, мы скажем всем, что ни в коем случае.
3: Мы за центр стоим, и центр все нам, а мы все ему.
2: Мы так. Все центру, да. Мы все метротраму, я вам так скажу. Мы за него стоим и надеемся, что когда-нибудь он тоже что-то нам принесет. Например, быструю доставку до места работы или учебы. Ну, посмотрим там, как пойдет. В общем, он развивается, мы тоже стараемся развиваться. Электробус у нас есть, кстати, у Синара еще, вот. Но он был не у нас, он был в Калининграде. Как он там проехал, всем так понравилось, вообще невероятно.
3: Наша.
2: Да, наш электробус.
3: А вот. Почему у нас нет нашего электробуса?
2: Ну, потому что его решили испытать на калининградцах. Это иногда хорошо. Испытывать.
3: Испытайте на нас?
2: Испытывать все на людях, которые тебе не так дороги.
3: Подожди, вот. А что это вот электробус, что он делает?
2: Он на электричестве.
3: Вкратце. Просто это как, электрический автобус.
2: Это как троллейбус, только без рогов, да. И с огромным аккумулятором, который ездит на этом аккумуляторе, потом подзаряжается и дальше ездит.
3: Типа как в Китае вот эти быстрые поезда такое?
2: Нет, не совсем. Как в Москве электробус. Там на нем написано, это электробус. Специально, чтобы ты знал, что это. Так что съезди, посмотри. Ну, в общем, ехать никуда не надо, потому что он прошел успешные испытания. Я думаю, скоро и на наших дорогах такие тоже появятся.
3: Подожди, он по рельсам?
2: Нет, он просто, нет. Это как автобус. Как автобус, только на электричестве полностью.
3: А, просто ну для нас ничего не меняется.
2: Поэтому он
3: типа
2: электробус
3: автобус, как и автобус.
2: Да, как и автобус. Или как троллейбус, но без рогов.
3: Я запутался.
2: Тимон продолжает познавать этот мир.
3: Ладно, давай о погоде. Я пока пошел гуглить, зачем нам нужен электробус.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 11 в центре Челябинска. Переменная облачность. Местами сегодня возможны кратковременные дожди. Порывистый северо-западный ветер. Днем будет плюс 14-19.
1: Реклама на радио «Континенталь». Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, что готовят нам звездочки сегодня?
1: Ну, что-то бомбическое должно быть в пятничку, мне кажется.
0: Ты
1: от
0: думаешь?
1: Звезд, да. Я жду классных прогнозов.
0: Почему так?
2: Пятница, в смысле, еще раз.
0: Да, думаешь, всем напоминаю. Должно быть круто.
1: Ну, я думаю, звезды не могут нас разочаровать.
0: Но это, кстати, 18 сентября, и, как сказал Сеня, действительно пятница. Итак, овны. Это время может подарить вам возможность показать свое мастерство в деле, которое требует творческого подхода. Так что проявляйте талант.
3: Тельцы. День подойдет для заботы о вещах, которые вас окружают. Небольшое обновление вернет ощущение порядка.
1: Близнецы. Такая история, что интересная мысль может посетить вот в любое время, в самой обычной беседе. Поэтому взгляните сегодня на знакомые темы с новой стороны.
0: Раки. Вам стоит обратить внимание на собственные привычки отдыха. Правильное распределение времени подарит легкость.
3: Львята. Проявите терпимость к чужому темпу. Не все процессы можно ускорить. Дайте время.
1: Девы, чужая просьба может показаться неудобной сегодня или даже неуместной, но надо вам тоже проявить терпимость.
0: Эх, какие все терпеливые должны быть, а? Ну да. Весы, подавите гордыню и обратите внимание на тех, кого раньше не замечали. Свежий взгляд подсветит очевидное.
3: Скорпиончики, проанализируйте свои старые решения. Это позволит лучше понять, в чем вы хороши и куда сделать следующий шаг.
1: Стрельцам стоит сфокусироваться на своих взглядах на будущее. В них кроется подсказка, откуда черпать мотивацию и силы. А это так надо под конец недели, мы понимаем.
0: Козерожки. Обращайте внимание на изменения в поведении близких и коллег. В этом скрывается ключ к вашему внутреннему спокойствию.
3: Водолеи. Не унывайте из-за неудач. Оставьте дело, которое вызывает трудности, и вернитесь к нему уже с новым настроем.
1: В понедельник. Я думаю, так, да. Как минимум, да. Но и рыбы. Благоприятное время для спокойных занятий, которые помогают раскрыть творческий потенциал. Творите сегодня в удовольствие.
3: Хорошо.
1: Стоит задавать вопрос, куда ты сегодня будешь творить? В удовольствие или нет?
3: Я не знаю. Я художник, я так вижу. Пока не знаю как, но как-то я вижу.
1: Ну, я видел какой-то художник. Да, потому у нас висели здесь несколько твоих работ.
0: К сожалению, мы висели.
3: Сень. А твоя хоть одна висела здесь работа? Нет, вот и думай.
0: Так это же доска позора. Конечно, почему Сеня должны там...
3: Не называйте так наши картины.
1: Наши стены.
0: Твою.
1: Не называйте так нашу желтую стену.
3: Но в целом, чтобы вы понимали, у нас чисто наши фотки здесь висят. Мы вообще не самолюбивые вот эти ребята. Но...
1: Ни в коем случае.
0: Абсолютно нет.
1: А это же не наше творчество. Мы здесь просто модели. Творил фотограф.
3: Какие модели?
1: Модели чего? Это всегда хороший вопрос.
3: Да. Ну, пойдем узнавать, какие мы модели. А вы, друзья, если вдруг пропустили свой гороскоп, слушайте повтор в течение всего дня на радио «Континенталь».
0: Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звездочек. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с несамовлюбленным шоу «С утра по радио».
4: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 16-21.
4: Реклама на радио

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии «Велодент». Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как у нас тут весело, только бы вы знали. Всех обсудили, всех коллег, всем косточки перемыли.
1: Пишем бульварные романы, между прочим, здесь сами.
0: Ой, ну не читать же их.
1: Ну правильно.
0: Не доросли до такого.
1: Лучше будем писать, да, это гораздо веселее. Ох, у нас тут что творится.
0: А представляешь, да, мы сейчас...
1: Стрельнем с бульварным романом?
0: Вот так вот так замолчали, так. И все такие, а вы что делаете, вы что делаете? Мы читаем.
1: Читаем.
0: Почему нет? Почему бы не отвлечься немного на чтение?
1: У меня есть с собой книга, да.
0: Бульварщина.
1: На всякий случай, конечно, разумеется. Да.
0: Чтение, тут ты хорош. Ну, кстати, у меня тоже, если честно, есть один бульварный роман. Но мне его подарил просто человек с именем Игорь. А я не могу от людей с именем Игорь что-либо выбрасывать.
1: Отказать Игорю.
0: Отказать Игорем, да.
1: На всякий случай, да, знаете.
0: Вот, и я такая, ну, придется оставить, раз ты подарил. Но там ужасно.
1: Такая, шла по бульвару, и тут такой, здравствуйте, я Игорь. Возьмите роман.
2: Я представил, Ксюша, семья, все там, дети, муж вечером сидят, читают бульварный
0: роман. Все говорят, разговаривают.
2: Да-да-да. В халатиках. И тут звонок в дверь.
0: В халатиках,
1: прости. Идеальная семья.
2: Всем привет, я Игорь. Такая, ну, сорян.
1: Я ее забираю.
2: Я не могу отказать Игорю.
0: В целом, я себе так и представляю.
1: Вся семья такая, ну, мы всегда были к этому готовы.
0: Готовы. Мы ждали этого 16 лет.
1: Она всегда нас предупреждала, что рано или поздно это произойдет.
2: Хорошо.
0: Хорошо.
2: Так,
0: а
2: сегодня...
0: теперь что, пятница, да?
2: Да, вернемся к пятничке к нашей. День первой любви отмечаем мы сегодня. Все это дело совмещаем, сопоставляем. И продолжаем строчку. Я так люблю пятницу.
0: Что начинаю ее со среды, пишет Ксения.
1: Это
0: на нашем ТГ-канале.
1: Да, она маленькая, там какой-то маленький разгончик, а там к пятнице уже и настоящий. Вот Иван пишет нам, я так люблю пятницу, что у меня сегодня даже день рождения. Представляете?
2: Поздравление!
1: На что Ваня-то пошел ради этой пятницы? Перенес день рождения. Красава!
2: Хорош, хорош.
0: Я так люблю пятницу, что выражение «семь пятниц на неделе» вызывает у меня экстаз, пишет Александр.
1: Двойной, отлично. Я так люблю пятницу, что трактор сегодня должен победить «Спартак». Вот такая.
0: Ой.
2: И многие, кстати, об этом пишут. Ребят, ну вы тоже давайте сильно не заблуждайтесь.
1: Не перебалдейте.
0: Ну так, без надежды.
2: Вы видели, как «Спартак» играет вообще?
0: 4 победы подряд.
2: И катают ЦСКА.
1: Конечно, они же с нами играют. Понятно, что 4 победы подряд. Там все такие команды, я видел. Нам лайнап же отличный дали вообще.
2: Да, дай бог в сентябре очки наберем.
1: Какие? А есть какой-то другой способ? Нет, не через игры это сделать.
2: Пока не придумали. Ну,
1: пока нет, нет. Может, конкурсы какие-то отдельные. Нет, там по фоткам мы ничего обычно. Там промо у нас неплохое.
2: Да, это точно. Ну зачем вот про трактор? Зачем? Вот это вот все настроение испортилось.
1: Так, давайте посмотрим, что есть из хорошего, из позитивного. Так, день рождения, трактор, день рождения, трактор.
2: Спасибо.
1: На этих мыслях, да. Я так люблю пятницу, что буду что делать? Пить ведрами, двигать бедрами, конечно.
0: О, нарубай.
1: А я понял, человек собирается у нас воду выиграть сегодня, чтобы пить ведрами все выходные, да? Вот такие планы у вас.
2: Ну, планы масштабные, планы грандиозные. Планы гжиждовские, как пишет нам Марьям. Вот она так любит пятницу, что понимаю, что гжижда пришла наконец-то уже. А мы стали забывать про гжижду. Секундочку. Куда это годится? Так что, друзья, накидывайте как можно больше своих вариантов сегодня для того, чтобы стать победителем и еще больше поднять себе настроение в эту пятничку.
1: Например, сертификатом в лето ООО «Империя игр». Ну а прямо сейчас такой осколок лета от Гаязовых в нашем эфире.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Последний шанс на этой недельке забрать нашу воду и сертификаты от Ниагары за звук. Правильную версию. И вот.
1: Мы, между прочим, накопили уже серьезное количество. У нас 9 бутылей, 9 сертификатов. Все это от ООО Национальной водной компании Ниагара. Ну а если ты, например, студент, еще ко всему, то тебе пора в магазины Ниагара. Там по студенческому билету скидка 15% и на воду, и на газировку во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.
0: Ну а сейчас врывайся к нам в эфир. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Виктория.
0: Виктория, как дела?
2: О, хорошо, на работу пришла.
0: Зачем?
2: Поработать денечек. На недельке последний.
0: Надо денечек, да, доработать все-таки?
2: Конечно.
0: Ну ладно, ладно. Надеюсь, мы тебе скрасим утро этого денечка хотя бы.
1: Можем скрасить водой.
2: Да, да, да. Спросить. А вот компрессор холодильника уже был?
0: Был?
1: Не звонил сегодня, нет.
0: Не объявлялся.
1: Пока нет. Если ты ищешь, мы пока не знаем, где он, да. Но давай послушаем еще раз этот звук, и потом уже будем предлагать версии все-таки. Вот такой. Итак, ты его еще раз послушала. Точно компрессор холодильника?
2: Не знаю, ну похоже. Но у меня только еще одна версия.
1: Ну, тогда...
2: Не будем компрессор.
1: Не будем использовать. Все, это секретное оружие будет. Договорились. Так, какую используем?
2: А вот у сапожника есть такая машинка, которая сапоги чинит.
0: Сапожническая машинка, правильно?
2: Ну или оверлок, как он правильно называется.
3: Да что ж мы выбираем?
1: Оверлок? Ну смотри,
3: оверлок это не сапожник.
1: Это не сапожническая.
2: Ну это тоже машинка же, да?
0: Ну швейная, она больше.
1: Надо выбрать, давай.
2: Давайте сапожника выберем.
1: Выберем сапожника сегодня. Неожиданно, конечно. Сапожник сам не ждал,
0: да.
1: Что именно на него пойдет наш выбор. Нет.
0: Надо было компрессор брать. 700-104. Доброе утро. Говорим о нашему следующему слушателю. Привет.
3: Путаники,
0: привет.
3: А вот путаники.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Денис.
3: Денис, как настроение?
4: Отлично, сегодня же пятница.
3: Да.
0: А что у тебя в пятницу?
4: У меня, как у всех, прекрасное настроение, потому что неделя заканчивается, и можно отдохнуть.
0: Что будешь делать?
4: Валяться буду сегодня просто на кровати и смотреть фильмы.
3: Так, ой, классно.
0: А дома потом после работы что будешь делать?
4: Там как получится.
1: Там просто спать уже после этого. Нормально. Идеально. Идеальный день и вечер.
0: После валяния надо поспать.
1: Правильно, надо отдохнуть по-настоящему уже полноценно.
0: Ну что, давай свою версию тогда.
4: Очень звук похож на работу отбойного молотка.
0: Ну ты думаешь, не было такой версии еще, что ли?
1: Но
0: сколько у нас эфиров сегодня уже?
1: Это третий отбойный молоток, который мы насчитали, девятый у нас.
0: Девятый эфир.
3: Не, ну 9 эфиров это уже очень много версий. Тут уже надо прям идти на что-то очень неочевидное.
1: На риск типа компрессора, но пока на него никто не пошел.
3: Да он вас смущает, это не компрессор, я вам сразу скажу.
1: Меня
3: доброе
1: не смущает
3: утро.
1: Компрессор.
2: А еще раз здравствуйте.
1: О-о-о.
3: Как тебя зовут?
2: Вика.
0: Вика, ты посмотри, какая прорывная сегодня.
2: Ну что, мой компрессор не подошел?
1: Ну, давай проверять компрессор все-таки. Итак, секретное оружие от
3: да
1: Виктории.
3: Да ну вы чего?
1: Прямо сейчас. Это компрессор от холодильника.
3: Да, Сеня, ну человек дозвонился второй раз. Вы что творите?
0: Неправильно. Ай-яй-яй. Ужас, что же происходит.
1: Все, у тебя есть целые выходные, чтобы придумать какую-то новую невероятную версию. Честно, компрессор был хорош.
0: Не, ну подожди, у него вообще 3 версии было. Мы все отмели. За 2 звонка. Так что нормально.
1: Некий бонус был.
0: Да-да-да. Доброе утро.
3: Доброе утро. Как зовут тебя?
5: Меня зовут Сева.
0: Сева.
3: Так, выключай приемник, отходи от него подальше, Сев, и давай нам свою версию.
5: Мне кажется, что это звук от вертолета.
3: Нет,
1: не вертолетный. Нет.
0: Не вертолетный.
3: Слишком. Не вертолетный. Слишком такой, ну, легкий он для вертолета, мне кажется, звучок. Вертолет потяжелее звучит, наверное.
1: Конечно, девятый эфир. Очень легкий звучок. Я согласен с тобой. Элементарно.
3: А я сразу вам сказала, что это прям.
0: Это отличный звук.
3: Это прекрасно.
0: Доброе утро.
3: Разнесет.
6: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
6: Максим.
0: Максим. Чем занимаешься?
6: А? Еду работать.
3: Молодец, Максим.
6: А потом выходные.
0: Хорош, нормально.
1: Круто, это звучит как план.
6: Да.
0: Давай, теперь звучит. Как вам порадовало. задумался. Теперь твоя версия, давай пусть прозвучит.
6: А, у меня простая версия. Когда чайник кипит, крышка так брякает.
1: Простая версия, но такое еще не было, кстати.
3: Сень, включи бряк чайника. Ничего себе, вот это кипит.
0: Во-первых, поменяй чайник. Такой совет. Во-вторых, хороших выходных, действительно.
1: Да, тебе. Отличных тебе.
0: Ну и давайте для финального слушателя.
3: Да мне кажется, это и был. Нет? Ну давайте. Вот доброе утро.
0: Чую, надо еще один отбойный молоток отмести.
3: Чую, что сейчас это тебе встанет поперек горла. Доброе утро. Как тебя зовут?
7: Доброе утро, Вера.
3: Вера, как настроение?
7: Пятничное.
3: Ну, давай свою пятничную версию.
7: А, телефон старый, который вот дисковый.
3: Была звонит. Такая версия, была.
1: Был. Тогда же, когда отбойный молоток. Значит.
0: Ну, давай. Жаль. И тебе тоже хороших выходных. И всем вам, друзья, хороших выходных. Пусть у вас в голове будет вот этот звук.
3: А вообще лучше бы, чтобы его у вас не было.
1: Все, домашнее задание.
3: Это некое. Подсказка.
1: Йоу. Была, да, зафиксировали. Итак, тем временем, лучше бы у вас были, конечно, 10 бутылей и 10 сертификатов. Именно столько будем разыгрывать уже в понедельник от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и у них есть новиночка и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеальные для дома и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на «Континенталь».
4: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради блага.
3: Я с тобой.
5: Девочка, танцуй, все пройдет скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит.
3: «Континенталь». Слушай лучше.
6: Это раз, это
3: я с тобой.
7: Чтобы позвонить тебе снова.
3: Всегда с тобой.

0: Эй, пятничка! Всем привет! Я верхом на коне. Объявляю о том, что это второй час утреннего шоу с утра по радио.
1: Да я думал, ты пират и идешь на абордаж. Я не поймешь, конечно, ты такой странный аниматор.
0: А я не могу на коне идти на абордаж?
1: Ну, ты можешь, я же говорю, ты странный аниматор.
2: Почему не на осле? Тоже твой вайп.
0: А он сейчас это же в отпуске.
1: А где-то это было, кстати, как он на коне по кораблям кто-то скакал.
0: Конечно, было.
1: Во второй части 300 спартанцев я вспомнил. Безумие редкостная.
2: Спасибо, Сень, что ты это вспомнил. Мы без этой информации жить не могли.
1: Да, да, пересмотрите.
0: Обязательно.
2: Обязательно. Да. Я и первый-то раз не смотрела. Сейчас посмотрю, как посмотрю.
1: Да, давай. Очень интересно.
0: Ксюша токсичная, все понятно.
2: Почему?
0: Все понятно.
1: Ты сейчас
2: почему
1: это понял?
2: Почему тебе раньше было это непонятно?
1: Вот, возникает вопрос. Ты что, не следишь за ней вообще? Тебе не интересна ее жизнь?
2: Mm-hmm. Да, ты что, не слушаешь вообще меня? Mm-hmm.
0: Ну, я стараюсь не слушать.
2: Ничего у тебя не получается, глупенький.
1: Как можем, стараемся снизить токсичность в пятницу. Но у нас не получается, вы же нас знаете. Куда нам?
0: День первой любви и пятница. Все это дело мы совмещаем и продолжаем строчку. Я так люблю пятницу.
2: Что буду все выходные убираться и готовить на следующую неделю, Ксения. Вот такая вот. О, ужас.
1: Мне нравится Надежда Мария. Вот я тоже немного токсика спортивного внесу здесь, по-прежнему про трактор. Значит, сегодня вечером трактор обязан так раскатать Спартак, так же легко, как я уйду сегодня с работы. Что-то мне кажется, у вас тяжело сегодня с уходом с работы будет.
0: Вы, скорее всего, даже останетесь, наверное, на переработку сегодня.
1: Может быть, на все выходные.
2: Почему? Почему?
1: Ну, поглядим, поглядим.
0: Ну, потому что трактор сегодня не выиграет Спартак, я вам по секрету скажу просто.
2: Ну, есть такие подозреницы.
1: Но он прям постарается.
2: Да будто бы мы вообще не очень удачно начинаем домашнюю серию. Чего там еще этот авангард едет к нам в воскресенье?
0: О, еще и авангард. Ну вот, кстати,
2: еще и злой Буше.
0: С авангардом сейчас даже как будто побольше шансов, чем с Спартаком.
2: Это факт. Да.
0: Их пока тоже штормит, если что.
2: И пока там все болеют.
0: Да, да, да.
2: Вот
0: да,
2: все.
0: Да, да, да.
2: А он выйдет.
1: Все.
2: Там много просто кого перечислять, поэтому
1: они
2: не буду даже.
1: Одним способом болеют, мы болеем другим способом за трактор. Обязательно.
0: Хотя
1: будем поддерживать на каждом матче.
0: Авангард злые приедут, они же сегодня Локомотиву проиграют.
2: А возможно, они его и остановят, кто знает. Ну, кто-то должен остановить этот бешеный поезд.
0: Там пока
1: они же уже к нам приехали на Чили. Там, может, вообще максимально будут на Чили, нет?
2: Да, кстати, их самый главный враг — они сами. Возможно,
0: да,
2: они
0: да.
2: сейчас сильно расслабятся и как получат.
0: Но не с авангардом, но не с авангардом. Там,
2: да.
0: там будет сегодня бойня, я думаю.
2: Не думаю, что
0: вот,
2: будет
0: вот
2: бойня.
0: Этот матч надо смотреть.
2: Бойни не будет, не будет.
0: Глянем, глянем.
2: Давайте.
0: Но поговорим обязательно и о тракторе, скорее всего, и о других новостях совсем скоро в эфире, друзья. Вы пока присылайте свои сообщения к нам в группу во ВКонтакте, vk.com/radiochel, в телеграм-канал и в канал ВК. Нас уже больше 2K там.
2: 2K в ВК! Теперь ждем 3.
1: Так что конкуренция там бешеная. Присылайте побольше сообщений везде. И тогда, может быть, именно вы заберете сертификат в лето о Империи Игр.
0: 1,9К! Я тоже увидел 1,9.
2: Да вы чего издеваетесь? Какие
1: все,
2: еще 1?
1: Я не смотрю. Я даже заходить не буду.
2: Я удаляю наш канал.
0: Все, до свидания.
1: Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Вот так. Кто-то из вас получит из тех, кто подпишется прямо сейчас на наш канал ВК и сделает обратно нам 2К. Вот так. Открытый теплый бассейн вас ждет на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна, еще и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

души, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интересная статистика прилетела тут, неожиданная.
4: Какая еще статистика в восьмом часе?
3: Или любовная? Нет, ты хочешь еще про трактор поговорить?
4: Нет,
3: серьезно?
4: В девятом часе... Подожди, стоп, что, любовная?
3: Угу.
4: Любовная
5: услышала,
4: статистика?
5: Услышала, смотри, любовная.
4: А, нет, просто любовная я любовь. Невозможно любовь под статистику подогнать. Что ты там придумал? Выдумщик. Давай.
3: А месть можно?
4: Конечно. Я ждала... долгие годы, чтобы отомстить.
3: Так.
4: И вот месть свершилась, так приятно вообще.
3: Да, ты отомстила
4: мне,
3: кому-то?
4: Ой, Ксюш, прошло 7 лет, ты чего? В смысле?
3: Так, ну...
4: Ради этого все и задевалось.
3: Это же блюдо, которое надо подавать холодным,
4: очень,
3: мы все знаем.
4: Конечно,
3: максимально.
4: Конечно.
3: Просто из ледника доставать вот из этого уже, из вечной мерзлоты.
4: Если вы перешли мне дорогу, знаете, рано или поздно я скажу вам. Я же говорил.
3: То есть, типа, тысячи пешеходов сейчас должны быть на панике на некой дороге.
4: Нет, ну ты же понимаешь, какую дорогу я имею в виду.
3: Я понял, да. Я знаю, я там бывал, на этом переходике. Иногда так смотрел и говорю, не, наверное, не пойду.
4: Наверное, ты не ходи, да,
3: Сень. Не стоит. Итак, каждая третья россиянка хотя бы раз устраивала партнеру гастрономическую месть.
4: Что?
3: Такая статистика прилетела.
5: Чего?
3: 34% участниц нового опроса признались, что намеренно портили еду, когда были обижены. Вот так. Готовили и готовили как-то коряво. Вот, чтобы ты понял. Вот так.
5: Ну, это странно, конечно.
3: В 12% случаев к этому способу приходилось прибегать несколько раз. С одного раза. Не понял.
4: Не понял, да?
3: Может, сожрал и не заметил вообще. Есть же вот такие мужики.
4: Ну, есть, да. Вот не привередно. Не то, что ты,
5: Тимон. То, что я, конечно.
4: Ты привередно же.
5: День полежал, я не буду есть уже.
4: Это вообще ужас просто.
3: В смысле, если...
4: Что значит полежала?
3: Если у тебя жена день полежит, ты не будешь есть ее еду после этого? Все.
5: Конечно.
3: Ни в коем случае.
5: Пусть идет, стоит на кухне.
3: Пусть стоит на кухне каждый день. Вот так. Никаких отдыхов под этих даже выходные. Главным поводом становились обидные слова во время ссоры. Забытая годовщина и возвращение домой. Позже обещанного. Вот и за такое можно получить себе кулинарную, гастрономическую месть, как это называется, Аник.
5: Люди, поговорите друг с другом просто, пожалуйста. Хватит вот это вот делать. Зачем мстить? Тем более вы в отношениях же, вы же не враги.
3: Но другому не мешает, понимаешь? Разговор за едой, а там уже гастрономическая месть в еде. Все.
4: Так нет, вот именно, смотри, мы же в отношениях.
5: Ну
4: вы
5: да.
4: же в отношениях. Так а чё ты опаздываешь?
5: Ну, может, случилось что-то у человека.
4: Что?
5: Я, откуда я знаю?
4: Ну вот именно, видишь, ты оправдываешь просто.
3: Да.
4: Ты оправдываешь, а на самом деле просто ешь и давай. Не, и проглатывай.
5: Ты сама недавно пришла к тому, что надо поговорить просто с человеком, понимаешь? Мы же об этом с тобой разговаривали, что не надо что-то там утаивать, думать,
3: обижаться. Я пришла, вот, не поговорила и в еду ему напихала всякого такая вот потом в итоге.
4: Нет, ну... Мою еду портить — это грех вообще. Она и так-то не очень.
3: Что там уже сделаешь?
4: Что там уже портить?
3: Все как будто месть, да, каждый день.
4: Ну ладно, на самом деле я шучу. Тимон меня правда говорит, что надо разговаривать. Представляете, что-то умное он вкладывает в мою голову. Не бесполезный человек, абсолютно. Это гений чистой красоты.
3: Обмен мыслями. Самый популярный прием, да. Добавить, значит, нелюбимый ингредиент. Вот так люди поступают. Знают, что вот их партнер что-то очень сильно любит.
4: А если он всеядный, что делать вообще?
3: Вообще всеядный.
4: Ну, вот все человек ест.
3: А, пересолить.
4: И говорит, ой, все вкусно.
3: Максимально пересолить.
4: По соли вообще
3: очень
4: кайф,
3: сильно,
4: говорит. А я, вы знаете, как солю? Я тот
5: знаем,
4: еще
5: да.
4: лось.
5: Знаем, да.
3: Что-то очень острое добавить, может быть.
4: И острое любит,
3: вообще
4: я
3: пофигу.
4: Тебе, честно говоря.
3: Ну, у тебя не сработает кулинарная месть.
5: Есть один способ, но в эфире я не могу сказать.
3: Придется по старинке ножом, значит, все. Вот как с Цезарем было, вот эти все истории. Я про салат, конечно же. Не работает кулинарная месть у тебя, видишь, что поделаешь.
5: Не, его советы не слушай, наверное.
4: Не буду.
5: Поговори.
3: Ну, сначала, да. Почти 40% добавляли в блюдо продукт, который партнер вот максимально не любит. И третье примерно вот тоже тоже так делали. И, кстати, подсмотрели, сказали, а не знаете где?
4: Где, в кино?
3: Угу.
4: Серьезно?
3: Да, они признались, 37% говорят, мы видели такое в фильмах, в сериалах, глупые. Говорят, идея топ, нам так понравилось.
4: Ужас. Сень, какое ты не любишь? Ну вот в блюдо, чем тебе можно испортить?
3: Слушай, да, я тоже вот всеядный более или менее.
4: Всеядный, да?
3: Угу. Ну то есть мне может нравиться или не нравиться, но вот какой-то конкретный продукт, прям, чтобы я ненавидел.
4: Ну вот укроп, for example.
3: Не, я там нормально к укропу, ты же знаешь.
4: Гадость какая. Тимош?
5: А у нас есть лишние полчаса сейчас?
4: Да-да-да.
5: Сырная шапочка, что-то молочное.
4: Стоп, сырная шапочка?
5: Помидоры не люблю.
4: Нет, стоп,
5: но иногда
4: стоп.
5: Могу
3: нанести. Нет, ну это история из детства сырная какая-то. Он ходил, ходил в садик в сырной шапочке, видимо, да?
5: Шапочку.
3: Когда
4: это
3: сыр
4: ты
3: сверху
4: просто
3: посыпают.
4: Сыр сверху?
5: Да, вот этот плавленый сыр.
4: Ты не любишь сыр?
5: Не люблю.
4: Сверху?
3: Я нет. Первый раз вижу этого
4: подожди,
3: человека.
4: Подожди, а
3: вообще.
4: Как же мясо по-французски?
3: Да,
4: вот,
3: вот
4: это
3: эти
4: все.
3: Темы.
5: Да, вот я его и не люблю из-за
3: любишь,
5: этой сырной
3: да?
5: шапочки.
4: Серьезно?
5: Я очень любил эту сырную шапочку в детстве, mm-hmm. я даже помню.
4: А, вот она история.
5: У меня мама готовила, даже, по-моему, карачка делала.
3: Я и шапочки. Говорю, пару раз его отправляли с сырной шапочки в школу. Его засмеяли, он не любит с тех пор ее, правильно?
5: Это тоже было.
4: Там другое наверняка, так и что?
5: Да, но я не понимал, почему у меня всегда болел живот, желудок, я не знаю, что, кишечник. Постоянно болел. Я жрал этот сыр вообще постоянно. Это же молочка, это же все вот это, вот и здравствуй.
3: А если козье молоко? Ты не пробовал
5: козий
3: сырную шапочку?
5: Козий сыр я пробовал.
4: Козья сырная шапочка.
5: Козья сырная шапочка ни разу не пробовал.
4: Ширная шапочка.
5: Это в шире такой.
4: Ширная шапочка.
5: Эд Ширан тоже такую любит, кстати.
4: О, ужас, наши слушатели сейчас в шоке. Ну так что еще? Сырная шапочка, все молочное.
5: Да много всего.
4: Помидоры ты не любишь?
5: Помидоры я, ну, я могу... Иногда яйца, яйца вообще не
3: ты
5: люблю.
3: Ты не любишь тоже. Сырную шапочку
4: а
3: и помидоры.
4: Нет,
3: мясо
4: что
3: по-французски
4: ты ешь
3: не твое,
4: вообще?
3: Да.
4: Не, мы видим, что мало всего, но что?
5: Да нет, к сожалению, вот много вот этого всего, что мне нельзя, видимо. А вот этот дневник гастроэнтеролога я не хочу вести, поэтому приходится потом страдать.
4: Ой, я столько всего узнала, зачем ты о нем вообще ненужное.
5: Я и говорю, полчаса есть времени, пообщаемся.
4: Я приготовлю мясо по-французски.
5: Я не буду его есть.
3: Давайте.
4: И благо.
3: Быстро узнаем что-то нужное о погоде.
0: Погода.
3: Плюс 12. Тем временем в центре Челябинска переменная облачность, преимущественно без осадков. Это в течение дня. Порывистый северо-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 14-19.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Пустите, мне только посмотреть.
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
9: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новый Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургию. металлургическую компанию. ТНК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
15: Мы готовы удивляться.
14: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
15: Хочется на ТНТ.
16: На ТНТ.
17: На ТНТ.
14: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: личности.
1: 700, 100 и 4. Очередная личность появится сегодня в нашем эфире, которую вам нужно будет разгадать. Звоните и получайте подарки.
2: Сертификат в Midpoint. Вот куда мы вас отправим с удовольствием. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу и, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: А ведь это уже следующая пятничка. Остается совсем немного времени до того самого момента, когда сможем зажечь. Но прямо сейчас в эфире тоже кто-то зажжет свою звезду и, возможно, получит подарок. 700 ровно, 104.
1: Давайте набирайте скорее, друзья. При этом приемничек в ноль убирайте. И громкую связь тоже лучше выключить. Привет.
4: Утро доброе.
3: Как тебя зовут?
4: Владимир.
1: Владимир, как дела?
4: Я потихоньку вот еду на работу.
3: Задумался, когда называл имя. Не обманул ли? Как думаешь?
1: Скорее всего, обманывает. Скорее всего, Стас какой-нибудь.
2: Нам тоже звонит.
4: Я часто звоню.
2: Звонит какая-то секретная личность, возможно, нам тоже. Ага.
1: Ой,
2: извини, интересно.
1: Ребят, такая личность. Заранее простите меня, пожалуйста.
3: Да давай, давай уже, жги.
2: Постараемся.
1: Владимир, сейчас несколько фактов расскажу о себе. Перевоплощусь в личность, значит. И после этого сможешь задать вопросы. Готов?
4: Готов.
1: Значит, поехали. Я спасатель. Я герой.
2: Так.
1: Я космонавт.
2: Ничего себе.
1: И вообще я образец поведения, знаете ли, для каждого ребенка и взрослого.
2: А по тебе не скажешь.
3: Абсолютно.
2: Но ты перевоплотился, да. Интересно, слушай, так.
1: Так, значит, я ношу красный плащ и металлический костюм.
2: Ничего. И то, и другое?
1: И то, и другое.
2: Подожди. Я в замешательстве.
3: Я тоже, я не понимаю.
1: Я умею летать. Я работал пчеловодом.
3: Что?
1: Неплохо играю на баяне. И живу на Луне.
3: А, я знаю, кто ты.
2: Понятно, да.
1: Это все.
2: Это интересно, да.
4: Это мужчина или женщина?
2: Пошли вопросики.
1: Давай вопросы задавай конкретные. Да или нет, мы отвечаем.
4: Мужчина или женщина?
1: Да, нет.
2: Давай, ладно, ты мужик?
1: Да.
2: Все, вот, разобрались с этим хотя бы.
1: Все, все вопросы.
4: Из России?
1: Да. Ну, я вообще такого мирового масштаба, я же на Луне живу. Но в целом в России популярен, да, в основном.
4: А с шоу-бизнесом никак не связан?
1: С шоу-бизнесом нет, нет, это не мое все. Это мне не надо такого.
2: Ты спасаешь людей?
1: Да.
4: Космонавт, да?
1: И космонавт, и герой, и вообще я супергерой, знаете ли, мощный.
4: А он сейчас живой?
1: Он всегда живой.
3: Лунтик родился, который?
1: Нет, не лунтик. Но, кстати, направление правильное.
2: Но минутка закончилась. Давай, кто это? Ну, 3, 2, 1, давай, говори. Иначе мы не примем твою версию. А она же есть, мы уверены.
3: Итак, 3, 2, 1, Владимир, твоя версия. Увы, тишина в ответ.
2: Спасибо.
3: Нас ждала. Спасибо, Владимир. Едем дальше. 700, ровно 104. Давай, давай, давай, знакомиться. Привет, доброе утро. Как тебя зовут?
2: Что-то эта личность всех напугала. Ну, загадка мощная. Прямо интересная.
1: Но
2: прямо...
1: вы как хотели. Пятничка.
2: Мы заинтригованы. Давайте больше вопросов ему.
1: Я немножко балуюсь, как говорится.
3: Немножечко шалю.
1: Да, немножко шалю.
3: Доброе утро. Как зовут тебя?
1: 704. Набирайте нас, друзья. Скорее, скорее, скорее.
3: Что ты засмеялся?
1: Ну, мне просто очень нравится личность сегодня.
3: Да что ж там за личность? Я, кстати, понять тоже не могу. Привет, как тебя зовут?
5: Максим.
3: О, мое любимое имя.
1: Максим.
3: Зачем-то тебе знать эту информацию надо.
1: Давай вопросики свои.
5: Это из мультика?
1: Да.
5: Ну, есть одна версия. Аркадий Паровозов.
3: Нет, это Аркадий Паровоза.
1: Конечно же, Аркадий Паровоза.
2: Он живет на Луне, я не знал, слушай. Прикольно, слушай, я вообще не знал этого факта.
1: Да, он же этот, да. У него еще шлем такой, ну, у меня, в смысле, у него, у меня шлем.
2: Я потом понял, думаю, наверное, это Аркадий Паровозов, но я не знал, что он на Луне. Классно, ужас. Чего-то новое я вынес из этого эфира.
3: Ты видишь, даже аплодисментов нет.
2: Все, да нет, аплодисменты Аркадию, аплодисменты тебе и, конечно, нашему победителю.
1: Да, спасибо, спасибо всем, спасибо.
2: Все, было хорошо, да. Ну, а кому-то будет хорошо, где? Ну, конечно.
3: На Луне!
2: Это еще круче, чем полететь. Это еще круче, чем полететь на Луну, отправиться в Мидпоинт, и обязательно туда надо отправиться в следующую пятничку 25 сентября. Ведь Мидпоинт на Полинке — ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Мидпоинт. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Мидпоинт на Полинке — твое место для ярких впечатлений. 18+. ООО «Джин».
0: Переходим на личности.
6: Ты расскажи про нас, зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Думали, вафли – это только к чаю?
9: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
10: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
8: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
10: А еще и умная, сразу видно.
9: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
11: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
13: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Пас

0: незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
1: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Продолжаем читать ваши сообщения, друзья. Сегодня пятничка, сегодня день первой любви. И мы продолжаем строчку «Я так люблю пятницу».
1: Что?
2: Итак, лайфхаки. Надежда делится у нас в группе ВКонтакте, что даже на работу еду пораньше. Чтобы что? Чтобы пораньше с нее уйти. Да, правильно. Ну, кстати, она вот, судя по времени написания, уже должна быть на работе. Так что давай, звони нам, ты же на работе. Самое время поиграться.
1: Да пора бы уже уходить.
2: Поиграемся, да, и в 10. С работы кайф.
1: Людмила пишет: «Я так люблю пятницу, что я сегодня не такая, как всегда. 8 часов подурачусь на работе, на ура. И домой вечерком побегу, 40 минут в дороге проведу и шашлык на природе жую». У кого-то таков план.
2: Уже вот буквально жует, да, уже чувствует, какой будет этот вечер. А, так, кстати, Надежда вот пишет, она уже ловит праздничное настроение, ведь в это воскресенье у нее день рождения. В понедельник юбилею бабушки 90 лет, вы представляете?
1: Вау, а наше
2: среду,
1: поздравление.
2: Да, в среду еще у дочки ДР. Вот так вот. Такие праздничные выходные, плавно переходящие в праздничные будни. Вот такая кайфовая и жаркая неделька.
0: А у вас в семье точность мощная, конечно.
1: Круто.
0: Пару дней чуть-чуть, вот знаете, сбит прицел. А так, конечно, хорошо. А Виктор написал: «Я так люблю пятницу, что ощущаю себя мистером Крузо или даже падишахом. Ведь никто не любит пятницу так, как я, ибо у меня гарем пятниц, аж целых 7».
2: А кто бы там был? Мистер Крузо?
0: Мистер Крузо. Я только мистера Кредо знаю.
2: Вот я тоже, да, думаю, кто это. Но он типа...
1: Маю-маю-каю-каю.
0: Чую-чую, я кочую.
2: И докочевал как-то до необитаемого острова. Стал мистер Крузо внезапно. Но там пятница.
0: А может, он сейчас там, мы не знаем.
2: Мы не знаем вообще мощно, где он.
1: Давайте посмотрим, что у нас в ВК-канале происходит. Сегодня же короткий день, ребята, у всех у нас...
2: Воу, если вдруг у вас реально укорачивается день в короткий день, напишите, пожалуйста, мы ищем этих людей.
1: Нет, сегодня же там что-то связанное с, ну...
2: Но сегодня многие не учатся, да.
1: Да, вот. Даже не учатся.
2: Есть такой, да, ну, школьники, потому что там занята школа,
1: да,
2: немножко.
1: Да, занята школа важными делами. Но мы не можем про них говорить, про эти дела, потому что уже молчание, жену.
2: Да, я думаю, да.
1: Вот. Так что сегодня короткий еще и день рабочий.
2: Так это ж кайф, да. Смотрите,
1: что ж такое-то?
2: Какая-то философия от Геннадия. Хотите? Смотри, он говорит: «Я так люблю пятницу, когда воздух уже пропитан выходными, и все запреты ослабевают немножечко. Помню ту первую любовь. Она ведь тоже случилась в пятницу. Не в понедельник с его планами, и не в какую-нибудь среду, именно в пятничку».
1: А Андрей написал: «Я так люблю пятницу, что если бы она была человеком, женился бы. И родились бы у нас дети, субботики и воскресенники».
2: А еще Геннадий
1: хорошие
2: продолжает.
1: Такие детки.
2: Смотрите, тоже да. Вот мы на таком вайбе на каком-то. А еще пятница — это вот как та самая перемотка в плеере перед любимой песней. Щелк, и вот сейчас начнется самое главное.
1: Сеня, нарубай свою любимую.
2: Красота. Вот.
0: Мне интересно, какая у него любимая.
2: А я даже и не знаю.
1: Ну вот сейчас выбери любую, которая тебе правда по-настоящему вот очень нравится.
0: Вот да, чтобы душа у тебя пела в эту пятницу.
1: Чтобы душа пела. Даже если она повторится, я разрешаю тебе. Да, можешь даже повтор.
0: Только она мне говорит, сюрприз, чтобы был.
1: Да, чтобы сюрприз был. Вот так можешь сделать?
2: Ну давайте, почему нет? Что-нибудь хорошего найдем.
1: А там еще будет говорить вот это я Сенька, моя любимая.
2: Это я, Сенька? Да, ну, тебе нужен мой записанный голос?
1: Ну, что-то хочется такого, знаешь. Необычного.
0: Необычного,
1: да.
0: Интересного.
2: Необычного,
1: пятничный.
2: Интересного.
0: Хоть ну, бы давай. Трофим, хоть бы Трофим.
2: Вот. Давайте сейчас, подождите, я скажу.
3: Это Сеня. Сейчас включу тебе свой любимый трек. Слушай.
2: И музыка еще такая веселая, да?
1: Да.
2: Как будто мне прям реально нравится.
0: Это похоже на Трофима.
1: Это self-aware.
2: Это новый Трофим. Ты не слышал еще, что ли? Сегодня дропнул. Пятница же.
1: Слушаем.

0: Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
4: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
13: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
12: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
14: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
16: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
17: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
18: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет Центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет Центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, погнали разбираться. Пятничные объяснялочки. 700, 100 и 4. Набирайте нас скорее, друзья, и будем дарить подарки вам.
1: Кое-что вам объясним еще. Важное, в пятницу нужно обязательно сходить в ресторан «Девятая планета».
2: Да.
1: Хотите вкусно поесть, провести прекрасный вечер? Бронируйте там стол заранее, потому что желающих много, вы понимаете. Все это на Комсомольской, 93. При бронировании стола назовите кодовое слово «Континенталь», и администратор забронирует для вас столик по спецуслугам. ООО «Девятая планета».
2: Оу. Итак, 700 ровно, 104. Доброе утро. Привет. Как зовут тебя?
3: Привет.
2: Ой, что-то со связью, не совсем не слышно ничего.
0: А мне кажется, она просто засмущалась. Как тебя зовут?
3: Елена,
0: ты чего там?
2: Смущаешься?
0: Ну.
3: Приболела.
0: А, приболела. Mm-hmm. Приболела немножко.
1: Но ты играть-то сможешь? Нормально? Силы есть?
3: Да.
1: А тебе есть 18?
0: Все понятно.
1: Все ясно. Эх,
2: ладно, ждем следующего слушателя в нашем эфире. Телефон вы знаете. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Меня Эльвира.
2: Эльвира. Тоже такой интересный голосок сегодня. Какая-то настроенная, серьезно. Доброе утро, я Эльвира. Сейчас я объясню Тимону все на свете. А, кстати, да, для этой игры нам надо уйти из студии. Все, мы пошли, пока.
1: От Тимона многое надо бы объяснить. В том числе и ты будешь, Эльвир, это делать. Смотри, я тебе даю какое-то слово. Ты за 15 секунд Тимону его объясняешь. Но при этом ни в коем случае нельзя использовать однокоренные слова и как-то намекать Тимону, правильно он тебя понимает или нет. А то он может какие-то эмоции свои выражать. Готово?
4: Готово.
1: Давай попробуем объяснить Тимону слово «хворост». Запомнила?
4: Mm-hmm.
1: Все.
4: Да.
1: Тимона приглашаем в студию. Тимон, забегай. Все, входи. Итак, у нас готово для тебя какое-то слово. И тебе придется его понять. Но у тебя будет для этого всего 15 секунд. Ну что? Наушники на месте?
0: Погнали.
1: Погнали.
4: Так, это сейчас будет две ассоциации. Это сладость такая, которая мусульманская, хрустит. Или еще собирают в лесу, чтобы разжечь костер.
1: Останавливаем минутку нашу.
0: Спасибо, что две ассоциации вкинул, чтобы мне ничего не осталось.
1: Да, вот здесь иногда нужно одну, чтобы оставить человеку какие-то возможности потом для объяснения.
0: Мне же нельзя слова повторять же.
1: Так, ну пытайся. Что, Ксюшу приглашаем? Давай, ты пока думай, а мы ее зазываем, потому что все, он не идет. Ксюш, ты нужна нам здесь, она нам там... нужно кому-то объяснять слова.
0: Она подальше отошла, сейчас вернется. Сейчас,
1: сейчас. Вот она, врывается прямо сейчас. Нет, не врывается? Нет, врывается, все-таки смотрите. Что, у вас дверь на цепочке была? Что случилось?
2: Да он снова этот амбарный замок свой повесил.
1: Все понятно, ну надо куда-то вешать, да, на дверь лучше всего. Итак, объяснение мощнейшее, пошли.
0: А, это кондитерское изделие.
2: Вау.
0: Такое есть, да.
1: Имеется.
0: Там обжаривают тесто и добавляют сахарную пудру.
2: Это...
0: Они такие продолговатые.
1: Стоп! Останавливаем. Интересно.
0: У меня было мало слов, которые мне можно было говорить.
1: Да, там как будто очень много использовали. И у него осталось не так. Ну что?
2: Ну да, даже непонятно, нет, блюдо-то чье. Ну, то есть...
1: Да, вот он
2: ну, просто, ну, вариантов пять. Вот у меня пять вариантов есть.
0: Пять вариантов, да?
2: Какой из них мне
1: произносить? Ну, так все, время закончилось. Все, не
0: а я не могу
1: уже
0: ничего
1: тебе
0: больше
1: Нет,
0: сказать.
1: Уже все.
0: Ну, все, давайте по-честному. Да,
1: Итак, давайте. Три,
2: ну,
1: два, один.
2: Продолговатые.
1: И
2: длинные,
1: это...
2: Типа.
1: Да, продолговатые. Это
2: Чёрт!
1: Хворост.
0: Хворост.
1: Это был хворост.
0: Это был хворост.
2: Да. Это тоже был вариант такой.
1: Ну, один из, да.
2: Да.
0: Вот. Я не знаю, что такое где-то... чурос, вот это ты сказал.
2: То, что ты объяснил. Тесто обжаренное, продолговатое.
1: Это тоже чурос.
2: Ну, мексиканское.
0: Я бы мог с костром намекнуть, но там уже... А, подожди. А, нет, она говорила, да, собирает.
1: Она говорила про лес, что собирает. Ну, там что-то чаще.
2: Вообще все сказала.
0: Да, она говорит, у меня две ассоциации. Смотри, это значит, какая-то сладость, и в лесу собирают тоже вот это все.
2: А ты сладость загадывал?
1: Я просто хворост загадывал.
2: Ну, сладость.
1: Ну, по-разному можно
2: его Нет, ну
1: объяснять.
2: Ты как загадывал? Вот ты вот подумал, когда что загадать, что ты загадал.
1: Я слово загадываю, а вы разными значениями его объясняете.
2: Нет,
1: в этом же смысле,
2: что ты объяснял?
1: Да я не знаю.
2: Загадка.
1: Ничего. Вот. Ну, давай, хорошо, у меня лесной хворост был. Вот так.
2: Все
1: вот,
2: хорошо.
1: Если тебе просто интересно.
2: Мне просто было интересно, так бы сказал сразу.
0: Ну ладно, но не всегда же получается. Сложно было.
1: Эльвир, ты молодец, да. Просто было сложно, действительно.
2: Нет, ты перемолодец, вот так получается.
1: Даже перемолодец.
2: Надо было недомолодец немного.
1: Чуть-чуть, да. Чуть-чуть оставить Тимону возможность для маневра. Может быть, в понедельник так и сделаем. И тогда вот уже тебе достанутся сертификаты, и ты сможешь забронировать свой столик в ресторане «Девятая планета». Там, смотрите, караоке-зал, паровые коктейли и VIP-комнаты с приставкой. Для слушателей «Радио Континенталь» 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пятнично, третий час утреннего шоу с утра по радио стартует. Сегодня мы отмечаем день первой любви, вспоминаем вот эти вот какие-то школьные дискотечки, первые поцелуи. Выражаем любовь к пятнице. К тому же и продолжаем, ну, вот такую же строчку буквально. Я так люблю пятницу, что...
1: Еще люди разные вспоминают, Тарина. Я так люблю пятницу, что завтра буду спать. А нет, не буду. У меня же ребенок, как всегда, встанет в 7 утра в выходные. Вспомнил человека.
0: А что им не спится, да? Что им не спится?
1: Непонятно.
0: Непонятно.
1: Это удивительно вообще, почему встают с утра вот люди пожилые и люди самые маленькие. Вот как-то в среднем возрасте такой, поспать бы еще бы, вообще бы кайф.
2: Так, смотрите, я так люблю пятницу, что наши отношения длятся всего сутки, но я все равно считаю их серьезными, пишет Марина.
1: Ну, тут от вашего настроя зависит, да, все. Главное взаимопонимание с пятницей наладить, даже на один денек.
0: Петр написал шикарный вариант. Я так люблю пятницу, что... Что она делает со мной вообще? Иди сюда.
1: Есть некая аббревиатурка. Кстати, пьянящая, яркая, танцевальная, нарядная, интересная, целовальная и... Авантюрная. Что это, как вы думаете?
0: Пятница?
2: Да, пятница, конечно.
1: Конечно, вот пятница. Она самая. Это от Руслана, если что, вот такой креатив.
2: Так, а тут тоже... Ага.
0: Что там?
2: Ха-ха. Нет, я читаю сообщения, но не все просто из них могут попасть в эфир.
0: Ну, реакция прикольная. Так что тут?
2: Я так люблю пятницу, что готова простить этому миру любые стрессы, накопленные за неделю.
1: Хорошая, да. А вот есть такое, некий обмен. Я так люблю пятницу, пишет Елена, что готова обменять прям 3 четверга на одну пятницу. Вот у нее столько, если что.
2: 3 четверга?
1: Да, вот такой курс у нас. Пятница 1:3 идет к четвергам.
2: Ну, я четверг, кстати, бы еще не меняла. Вот вторник.
1: Можно, там и курс посильнее идет. Мне кажется, вторников надо 7 накопить, чтобы одну пятницу нам как-то сделать и организовать.
0: Вот от Валентины сообщение хорошее. Я так люблю пятницу, что вечером жду встречи с со слесарем, простите.
2: С сантехником.
1: Да, определитесь там, да.
0: Но в целом я слышал, что ролевые игры укрепляют брак, если что. Можно и слесаря, сантехника, пожалуйста, там занимайтесь.
1: Главное, не решайте через еду ваши взаимоотношения, как мы выяснили где-то час назад.
0: Будем выяснять многое еще в ближайший этот самый 9-й час. Или он 10-й уже, не разберешься, какой именно.
2: Уже 10-й, да?
0: Самое главное, что он 3-й, да. Будем познавать мир, будем играть вместе с вами, почитаем сообщения и выявим таки победителя. А еще я нарублю биты и зачитаю сбитые новости.
2: Вау!
1: Да? Будет и такое твориться у нас, да. Ну и еще что из интересного. В конце часа самое приятное. Вы получите сертификат в лето о Империи игр. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн, на крыше бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. Ну а прямо сейчас Ава Макс. My Oh My.

0: С утра по радио о главном.
1: И о главном обычно рассказывает Тимон в этот момент. А где он? А он познает мир.
2: Сеня, ты меня прям пугаешь так сильно.
1: Так.
2: Ну ладно. Я хотела сказать, но уже не буду, получается.
1: Тимоном пугаю?
2: Нет, резким своим. А главное! Вот так вот. И я такая, ой, что такое происходит?
1: Ты боишься главного?
2: Да.
1: А стоит иногда.
2: Я боюсь тебя.
3: Так, я познал мир в очередной раз. И расскажу вам несколько замечательных новостей.
1: Итак, что же там?
3: Пятничка. Стресс накопился у нас уже, да? Как бы к ней надо как-то выпускать пар. И вот такая новостюшка прилетела. В США более 100 человек собрались, чтобы поорать на океан и снять стресс.
2: Это серьезно?
1: Это надо иногда делать.
3: Да? Значит, что произошло? Более 100 человек, привлеченных простой, но интересной идеей, собрались в Сан-Франциско, чтобы выпустить накопившееся раздражение и стресс, просто поорав в сторону Тихого океана.
2: Mm-hmm.
3: Значит, что было? В программу входила разминка. Позже люди приняли участие в конкурсе на самый лучший крик, а кульминацией стал оглушительный общий вопль, соответственно.
1: Мощно. А как они разминались? Они орали сначала на лужу, потом типа озеро, река.
3: Да, потом уже к океану.
1: Перешли, да, к серьезным масштабам таким настоящим.
3: Все было продумано, была предусмотрена и последующая восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами.
1: Тоже да, нормально. А есть какие-то туры для выезда на океан, чтобы поорать? Нет? Можно вписаться.
2: Дорого,
1: в
2: наверное, Сень.
1: Дороговато.
3: Но
1: да,
3: в целом,
1: конечно.
3: Да, нам сильно дорого, я думаю, все
1: так,
3: это будет.
1: Я предлагаю просто тогда запустить у нас этот флешмоб.
3: Озерные оры.
1: Орать на миас. Ну
3: да.
1: А почему? Можно в центре города прямо собраться. У нас красивая набережная.
3: На реку?
1: Да.
3: Но в центре города, боюсь, нас могут и в психушку забрать после этого.
2: Там? Да это ладно, тут другой вопрос: что на нее орать? Ее же жалко.
1: Ну вот.
3: Да вода все впитает.
1: Орать от жалости,
3: и
1: да. Но там, да, там будет у нас такой мяс не супер широкий. Будет казаться, что ты орешь на людей на другом берегу.
3: Скорее всего, да.
1: Они могут обидеться, конечно.
3: Но, знаете, скорее всего, так нужно делать, когда-нибудь проораться, прокричаться, чтобы не случилось вот следующее. Например, в Японии мужчина 600 раз жаловался в городскую администрацию, после чего на него подали в суд.
2: А, я думал, он нажаловался, администрация уже сами такие, аж хватит.
1: Кому нам пожаловаться на вот этого мужичка, пожалуйста, да, вот мы же сами администрация.
3: За последние 3 года мужчина 600 раз обращался к сотрудникам администрации по телефону и лично. Претензии в основном касались мелких проблем, например, грязь на улицах, неисправного оборудования на спортивных объектах и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, по 2 раза в день, получается, примерно он им звонил или писал.
3: Да, в общем, заколебал он так чиновников, что они подали в суд на него с намерением взыскать около $2,500.
1: За свое время потерянное на него?
3: Да, сумму рассчитали, исходя из зарплаты сотрудников за то время, что они должны были разбираться с жалобами мужчин.
1: Кайф, да, это идея, конечно. Ну, с другой стороны, это как будто их работа — разбираться с жалобами разных мужчин и женщин.
3: Ну да, но, видимо, они посчитали, что жалобы были несерьезные, слишком надуманные. 600 раз. Что там, 600 раз?
1: Ну, у человека проблемы.
3: Типа пыль на подъезде.
1: Тут вот как ты настроишь свою оптику, понимаешь? Если начнешь видеть все проблемы прямо, ходить по улицам, то да, придется вот так часто обращаться в администрацию.
3: Ну, видимо, у него очень много свободного времени было.
1: Ну,
3: очень
1: задолбал.
3: Много,
1: да. Что уж там, просто.
3: Ну и давайте вишенка на торте. Вот такая новость прилетела под конец недели. В Колумбии женщина
2: так
3: вышла замуж за автобус. Вот
2: и все. Ну, что-то, ну, дайте, ну, автобус.
1: Ну, что тут сказать? Завидую Александр Бауэр, понятно? Так вот. Кто-то любит автобусы больше, чем ты.
3: О, да. Причем она сделала это втайне. Она надела белое платье, купила торт, жемчужное кольцо и устроила вечеринку всего с одним гостем.
1: Устроила сюрприз автобуса, получается.
3: Позже она составила документ, в котором сама же засвидетельствовала свой союз с автобусом.
1: Но он
3: я не знаю, официально он или нет.
1: Он хоть бибикнул как-то, нет, когда его спрашивали, согласен ли он вот на это все.
3: Чтобы быть рядом со своим мужем, она уволилась из больницы, где работала медсестрой, и устроилась уборщицей в депо.
1: Какой-то конкретный автобус. Она прям его отличает от всех остальных?
3: Конечно же, конечно.
2: Ну и что его отличает от всех остальных?
3: Ну, он любимый, в смысле. Ну что?
1: Госномер, видимо.
3: Обшивочка.
1: Так она его узнает.
3: Такая родная обшивочка уже, там все. Ну чего? А теперь она хочет заручиться поддержкой юристов, правозащитных организаций, людей, которые состоят в похожих отношениях.
1: А есть такие?
3: Я думаю, да.
1: Ну, в принципе, на организацию по всему миру можно насобирать.
2: Ужас какой.
1: Там я слышал, что разные союзы бывают, да, с камнями, с какими-то, с автобусами.
2: Девчоночки, ну, конечно, ну нет настоящих мужчин, ну не осталось. Ну перевелись они все, ну не автобусы же, ну вы чего? Какие автобусы?
3: Так же думает и вот эта женщина. Она вот хоть и называет автобус своей любовью, она не исключает, что в будущем сойдется и с обычным мужчиной. Но пока ее сердце принадлежит...
2: Но пока не вылечили.
3: Трансмиллению.
1: Так она его называет.
3: Ну, это компания, судя по всему.
1: А, все понятно, да, все ясно.
3: Трансмиллению, да.
2: Страшно жить.
1: Да, конечно. На что только не пойдешь ради любви.
3: Это да, друзья.
2: А ты нас насколько сильно любишь?
1: Очень.
2: Ну вот по шкале от 1 до 12.
1: На 12?
2: Да ты наш хороший. Ну тогда рассказывай о погоде. Нам и всей области.
0: Погода.
1: Ведь именно плюс 12 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность преимущественно без осадков в течение дня.
2: Вот да так, ладно?
1: Ясно. Да, вот я отсюда эту цифру и взял. Буквально.
2: Ничего себе, это я сказала.
1: С термометров. Вот. А ты тоже, да. Ты сказала.
2: Я чувствовала.
1: Максимум по шкале прям почувствовала.
2: Супер.
1: Порывистый северо-западный ветер, кстати, сегодня может быть, поэтому немножко надо подзакутаться, и днем будет плюс 14-19.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
5: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, звоните, друзья, как можно скорее для того, чтобы отучиться, ну, так буквально за 5 минут нашей музыкалки и начать угадывать треки, просто, знаете, вот как по щелчку Таноса, вот так вот. Щелк, вот так вот, разгадали любой трек.
1: Мы этому вас научим, но уже петь, танцевать, веселиться, играть вас научат в музыкалке в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
0: Ну, а сейчас срочно набирайте 700-104, при этом выключайте приемник, чтобы разговаривать с нами исключительно в телефон, и громкую связь тоже выключайте. И самое главное, когда дозвонитесь, не молчите.
1: Я напомню, что в этой игре все зависит от вас. Мы ничего не решаем. Тут Иишка выбирает механику, исходя из того, как вы нам круто и весело по-пятничному споете сегодня что-нибудь.
2: Итак, доброе утро, привет, как тебя зовут?
3: Привет, привет!
2: Эй!
0: Олимпийский!
2: Эй.
0: Не олимпийский, да?
2: Не олимпийский, получается. Не олимпийский. Не олимпийский.
0: Совсем не олимпийский.
2: Раскачать бы. Давай, Симон. Йоу, йоу.
0: Йоу, йоу, йоу. Да-да-да. Йоу, ма хоу.
2: Йоу, ма хоу.
0: Йоу, ма хоу.
2: Ой, давай знакомиться. Доброе утро, как тебя зовут?
0: Ну вот они молчат. Я предупреждала, что нельзя молчать, а они молчат.
2: А ты памятку уже давал?
0: Конечно же. Я все выдал уже, всю базу, понимаешь?
2: Ну, значит, надо повторить памятку. Других вариантов нет.
0: 700-104, друзья. Вот, берите смартфончик в руки. 700-104. Вот это все вместе набирайте. Попадайте к нам в эфир и кричите «Доброе утро!»
2: Прям кричите.
4: Доброе утро.
2: Вот, как тебя зовут?
4: Анна.
0: Ань, как дела у тебя?
4: Да, потихоньку, помаленьку.
0: Че там, на работу едешь?
4: Нет, еще.
0: А где ты?
4: В машине.
0: Ну, я чувствую, что машинный вайб какой-то.
2: Плачешь? Что такое?
4: Нет, мне что-то сопли.
1: И вот думаю, ехать на работу, не ехать. Или отпроситься. Хорошая
0: денечек
1: мысль.
0: Можешь отпроситься, чтобы сразу в пятничку с утра, прикинь.
1: Если
2: так
1: что...
2: если плохо чувствуешь себя, то какие
0: Ну да, тогда не бэ-бэ-бэ-бэ. Ну ладно, Ань, тема такая. Сейчас нужна от тебя строчка или пару строчек пропеть, чтобы искусственный интеллект подобрал тебе механику.
4: Любую песню пропеть?
0: Да, самую любимую. Да.
4: Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью?
0: Ну нормально, все, выясняем.
2: По частям. О!
1: Такая выбралась у нас в этот раз.
0: Ну, кстати, вообще несложно, даже не переживай. Сейчас мы возьмем текст современной популярной песни и уберем из него все слова. Давай оставим глаголы исключительно сегодня. На глаголах подвигаемся в эту пятничку. Готово?
4: Да.
0: Итак, из какой же песни следующие глаголы? Завяжу, не будешь знать. Запрещу, молчать. Разобью, не дам уйти. Нашел, верил, отошел. Погостил, пришел.
2: О, я знаю.
1: Но мы не дадим тебе подарки.
2: Я знаю. Извините, я прям...
0: Итак, оставшиеся глагол.
2: А, еще есть там, да?
1: Там еще есть?
0: Сгораю.
2: Я знаю.
0: Ломай, беги, повторится, умирает, рождается.
2: Я знаю.
1: Как будто сегодня, правда, несложно, да.
2: Анна.
1: Много там глаголов набросали в этой песне. Анна.
4: О. Эта песня что-то...
2: Ну...
4: Как он это что-то...
2: Ну...
4: А надо исполнителя, да, назвать?
1: Нота и хорошая песня. Была, да.
0: Песню
1: дальше
0: или,
1: давай, да.
0: Ну или исполнителя, или напеть.
1: Можно название, можно напеть.
4: Как он это что-то сигарет. Кто это? И совсем это дети.
0: Ну ты близко,
1: да,
0: мы чувствуем.
1: Да.
0: Даже
1: ну,
0: напела.
1: Там пару глаголов вот этих возьми просто там.
4: Ну, если вспомнить, кто это поет... Когда звонишь, ничего не помнишь.
0: Ну, а ты смотри, о. Убери все волнение. Вот так вот берешь его, вау, вот так из машины, вот так вот через лобовуху прям. Ну, только аккуратно, чтобы лобовуха не повредить сильно, там не выноси.
1: Там много волнения, да, да, смотри. Да,
0: да. Все, сгораю, о чем-нибудь тебе говорит, ломай. Вот
2: ну, я
0: глаголы.
2: Знаю, я знаю.
4: Ну, да, я знаю эту песню. Да. Это не Дмитриенко точно.
1: Точно прям, ты уверена прям, 100%. Кто угодно, но не он, да?
4: Нет, он, что ли?
1: Ну, пожалуй, да, ты знаешь.
4: Ну, будет он, ладно, я не знаю, просто мне это методом тыка.
0: На песню-песню-то напой нам хотя бы.
4: Ну, ломай меня что-то как, ломи что-то сигареты и...
0: Что ты все с этим?
2: Ну, где-то что-то вот как-то, ну ладно, ну не можем такое принять.
0: Ну вот как будто да, мы еще и сами на Дмитриенко тебя натолкнули.
2: Так будто. Я же сказала, это Ванечка, Ванюшечка, Дмитриенко, я же узнала, я сразу узнала.
0: Так,
2: я
0: нам нужно напеть
2: его.
0: Припев, давайте, звоните по номеру 700-104, доброе утро.
2: Можно напою?
0: Нет.
5: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Паша.
0: Паш, давай, эфир твой.
5: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай меня, как ломят сигареты.
6: Не беги, все повторится вновь.
5: Там, где умирает ненависть, рождается любовь.
0: Ла-ла-ла-ла.
2: Кайф.
0: Я ла-ла-лу ждал чисто.
2: Как хорошо было.
1: Все, ты дождешься свою ла-ла-лу, не переживай. Ну а вот человек дождался своих пригласительных в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Там не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8 922 752 0252 и по Токмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 16, 21.

0: птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый «Сыробогатов» ванночка 400 граммов 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ребят, вот наша игра дошла до такой степени, что мы уже ссоримся из-за слов, которые взять, понимаете? Уже мы настолько прокачались, что сидим хейтим друг друга за придуманные слова.
1: И опять берем мои.
2: Так, все, я меняю слово.
1: Ой, давай поменяй, да, вот на вот это вот закартасти, что там было? Азартасти? Азартастик, азар... Ладно.
0: Все, ты выговорилась.
1: Азарта... Как? Азартик.
0: Азартик.
1: Азартик. Спасибо, да.
0: Между прочим, мне до сих пор нравится.
2: Да мы знаем, да. Нам не так, конечно. Не настолько, как тебе.
0: И ранетки Янку я бы тоже, не знаете, со счетов не списывал.
2: Да, я спишу тогда, да.
1: Списал это,
2: все, отлично, списали. У нас так столько, что мы можем списывать. Вот так, между прочим. Но нет, мы не списываем. Мы сами придумываем. Вы тоже придумываете. Если не получается, мы вас научим. И после этого отправим в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Более 40 игровых активностей бесплатно. Шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. Все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: И сейчас звони нам по номеру 700-104. Привет! Доброе утро!
3: Привет!
1: Как тебя зовут?
3: Максим.
1: Максим, как настроение?
3: Отлично.
2: Супер, он готов играть, смотрите. Ты уже играл с нами, тогда у тебя не получилось создать то самое слово. Давай попробуем еще разок. Но правило ты уже понял, да? То есть мы придумываем слово какое-то новое из двух существующих. И вот конец первого слова — это начало второго. Итак, давай, задание для тебя на сегодня. Первое — это садовый инструмент. Второе — это болезнь как-то по-другому. Давайте подумаем, что это может быть такое.
3: Так, например, садовый инструмент лопата.
0: Так.
2: Так.
3: А болезнь, так, мигрень, вот. Допустим.
2: Вот пат. Заканчивается лопата на пата, соответственно.
0: Соответственно, начинается второе слово также.
3: Лопата грин.
0: Что?
3: Лопата-грин.
0: Угу. Ну, что-то там, какую-то болезнь назвал, короче.
2: Да, ну нет, там не конкретное, а вот вообще общее такое. Напата начинается.
0: Ну, итак, 3-2-1. Максим, давай последнее что-то.
3: Ламингрин.
0: Ну нет,
2: нет. Нет,
0: ты идешь в какие-то вот прям вот конкретные, да.
1: Нет, там же все четко. Должно заканчиваться на определенные буквы и начинаться на те же самые. То есть другого не может быть. Если на ата заканчивается, на миг не может начинаться следующее слово.
2: Да, нам нужно, чтобы на ата и начиналось тогда. Посмотрим сейчас, есть ли у нас версия еще.
0: Доброе утро, 700-104. Набирайте нас скорее.
1: Очень скоренько.
0: Привет.
1: Вот так скоренько, да.
0: Ага, понятно.
2: Это слишком быстро.
1: Чего это вдруг?
2: Пролетел мимо.
0: Слишком быстрый набор.
2: Чуть помедленнее, да?
1: Ну, хотелось бы. 700-104, звоните. Давайте общаться. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Екатерина.
1: Екатерина, как настроение?
4: Ну, ничего, нормально, работаем.
1: Уже работаешь?
4: Конечно, работаем.
2: Конечно, отгадывать наши слова, это та еще работа.
4: Лаптология.
2: Лаптология.
1: Лаптология, говорит.
2: Ну, сразу видно профессионала, да. Она на работе. Да.
4: Только поверьте, профессия совсем не с этим связана.
0: Что связано? Мы не будем это выяснять, что
1: ли? Я тоже хотела узнать, да. Профессия с этим связана?
0: Ты врач?
4: Профессия, говорю, с этим, наоборот, никак не связана.
0: А, не связана.
2: Понятно, даже с лопатой.
0: Да у всех у нас, знаете ли, есть какая-нибудь лопатология.
2: Да, такая вот наука интересная. У нас наука составляет слова. Здесь этим будем заниматься уже в понедельник. Ну а прямо сейчас нашего победителя с удовольствием отправляем в джунгли Сити. Классное место, чтобы забежать в него на выходных. Там можно забыть о скуке. Детский развлекательный парк ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей семьи. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
5: Сбитые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского». 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сбитые новости.
0: Заряжен бит и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
5: Сбитые новости.
0: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадает точно в кольцо чемпионы. Нас признали самым баскетбольным регионом. Две высшие награды у нас есть. Их вручили на Экспо Баскет 26. Еще больше мотивации.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке.

0: реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Очень жаркие споры продолжаются у нас за эфиром, потому что мы выбираем победителя, друзья.
1: А можно вопрос? Вот там у нас слушательница есть. Как зовут? Екатерина?
0: Анна.
1: Анна, вы Камышова?
0: Анна, вот у вас фамилия, смотрите. Камышева написано в ВКонтакте. Вот вы Камышева. Вы Камышева?
2: Камышева. Камышева.
1: Мы прям, ну прям.
0: Мой вариант Камышева. Ксюша говорит, да все что угодно может быть, только не...

0: Камышева.
1: Я за Камышева. В общем, напишите нам, если успеете. Это, конечно, не
2: намек. Ну или Камышева.
1: Не намек, что у вас осталась буквально минутка, чтобы нам написать.
2: Камышева.
0: Да. Анна, напишите нам, пожалуйста. Куда ударение падает, на какой слог?
1: Итак, я пока расскажу.
0: Если бы она была Камышева, ну что, сложность написать Йо во ВКонтакте же? Можно Йо записать?
2: Слушай, люди вообще забыли про букву Йо. Ты видел, вот я всегда Йо пишу. Я зажимаю Е, чтобы добраться до Йо.
0: Нет, ну, если просто в разговорном, то можно и Е, ну, понятно, что там будет Йо. А если ты пишешь свою фамилию, то, наверное, же Йо ты напишешь,
2: ну,
0: если там
2: наверное,
0: Йо в паспорте.
2: Ну, я не знаю.
1: А там вот непонятно, с паспортными столами тоже бывает непросто в этом плане.
2: Они тоже могут две точки забыть?
1: Один раз перепутают, да, и тебе потом жить с этим. Я знаю от нескольких людей, которые так переживают из-за этого, из-за того, что у них как-то не так, как им хотелось бы написали в паспорте.
2: Анна ответила нам?
0: Анна, напишите, пожалуйста. Надеюсь, вы нас слушаете, потому что иначе мы сейчас поубиваем тут друг друга.
1: А не хотелось бы, чтобы так закончился пятничный эфир.
0: Да.
2: Почему? Это мне очень даже подходит.
1: Поубивать друг друга мы могли бы за сертификат в лето, кстати.
2: Да!
1: О, Империя Игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Можно им позвонить по телефону 24-00-24 или просто зайти на сайт letotermy.rf. Ну что, нет сообщений где-нибудь у нас?
0: Пока нет, давайте по победителю выясним.
2: Давайте подождем пока.
1: Ну потому что нам надо знать.
2: Вы не поверите, но я сейчас вижу просто вот сообщение от Валентины. Там тоже странная фамилия. Ну не странная, в смысле непонятно как произносить. А потом еще вижу от Елены тоже непонятно как произносить фамилию. И такая думаю, ого-го, как много у нас сегодня вопросов.
1: Давай, топ-3 непонятно как произносительных фамилий. Прямо сейчас твоих.
2: Ну, я же не буду произносить. Я же не знаю, как их произносить, Сень. Ну, ты чего такой нелогичный?
1: Напиши куда-нибудь.
2: Куда?
1: Не знаю. Например, нам в канал. Давай так. Ну что, мы готовы уже объявить?
2: Да, объявляй, объявляй.
0: А вот Анне мы давно давали вообще подарок?
2: Какой?
0: Как Камышевой.
2: Да, она Камышева.
1: Это давно, да. Вот Камышевой вроде недавно было такое.
0: А Камышевой.
2: А она, кстати, ну не ответила, так что давайте выбирать.
0: Так может мы ее победителем сделаем, и она нам напишет потом в личный сайт.
2: Не, мы сами ей напишем по поводу Камышевой или Камышевой.
1: Так может заодно и напишем, отдадим ей подарок.
0: Она просто много ей смешно писала еще.
1: Да, там еще такое.
2: Но вы же сказали, что недавно мы ей отдавали уже подарок.
1: Нет, давно.
0: А, давно?
2: А зачем ты сказал недавно, Сень?
1: Я пошутил.
0: Обманул.
2: Ой, шутник.
0: Анна Камышева побеждает сегодня, я считаю, друзья. Официальный документ утвержден.
1: У меня Камышева побеждает. Не
0: знаю. Ну и у тебя Камышева.
1: Камышева. Все, мы разобрались.
2: Потому что так и есть, скорее всего, ну максимум Камышева она. Максимум.
0: Ну ты себе путь отступления уже не давай, ты раз на Камышеву вышла.
2: Нет, стоп, нет, я сразу сказала тебе, какой путь отступления. Я говорю Камышева, либо Камышева.
0: Камышева я тоже сказал, может быть.
2: Нет, ты сказал Камышева.
0: Камышева или Камышева, я говорю.
1: У нас нет пути отступления. Мы буквально сбегаем на выходные и в понедельник обязательно вернемся.
2: Кто-нибудь рассудите нас, пожалуйста. Ну вы же знаете, ну.
1: Ну, Анна. Как будто должна нас рассудить. Мы сейчас не спишемся за эфиром и решим этот вопрос. Раз и навсегда, понятно.
2: Этот вопрос решат Сеня.
1: Этот вопрос решит Тимон, возможно, я не знаю.
0: Ну и Ксюша, конечно, будет решать эти вопросики.
2: Это обязательно. Такова жизнь. Ворвемся в ваши ушки уже в понедельник в 7:00. Будем бодрить, веселить и, конечно же, радовать. А также узнавать и коверкать ваши фамилии. А то вдруг мы еще чего-то, кого-то не обидели. Мы вернемся в понедельник. Ждите. Ну а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хороших выходных!
0: Всей выходных!
2: Ну чего?
0: До свидания.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске южноуральцев предупредили о схеме мошенников в преддверии Дня пожилого человека. И в области начался международный фестиваль духовной музыки. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. В некоторых случаях предлагают оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы получить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС-сообщения. Эксперты напоминают, что все официальные региональные выплаты назначаются автоматически, либо по заявлению в многофункциональный центр или через личный кабинет соцфонда. В Миассе начался международный фестиваль духовной музыки. Первым концертом стало выступление в соборе Богоявления Господня коллектива Челябинской филармонии, камерного хора имени Михальченко. Мероприятие реализовано благодаря специальному соглашению о взаимодействии с учреждениями культуры. Оно направлено на то, чтобы миассцы могли посещать концерты профессиональных коллективов без выезда в Челябинск. Всего в рамках фестиваля духовной музыки по 11 октября запланировано 14 концертов в 7 городах. В списке также Магнитогорск, Пласт, Кыштым, Аша, Троицк и Челябинск. Возрастное ограничение 0+. И последнее. Уральцам не нравится использование жаргонизмов и сленга в повседневной речи. К такому выводу пришли аналитики сервиса Litres и агентства Magnum, опросив свыше 1100 россиян. Больше всего жители Урала раздражают слова «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». На втором месте по уровню неприятия англицизмы – «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Третье место заняли такие искажения речевых норм, как «от слова совсем» и «доброго времени суток». Далее идут уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». А терпимее всего уральцы относятся к канцеляризмам. Это слова «согласно», «содействовать» и «осуществлять». И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поссорились на шоу «Голос дети». Дискотека «Авария» сделала неожиданный подарок своим хейтерам, а Джонни сменил имя. Наставники 13-го сезона «Голос дети» устроили перепалку прямо на площадке. Камнем преткновения стал один из самых сильных юных вокалистов. Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина не смогли договориться, в чью команду он попадет. Дмитриенко в разгар спора бросил коллеге, что ее поведение выглядит непрофессионально. Гагарина на это ответила не менее эмоционально. Пригрозила пожаловаться на Ваню его возлюбленной Ане Пересильд. Участники группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов обратились к своим хейтерам. Артисты подарили своим главным критикам билеты на большой концерт, который пройдет 27 декабря в Москве. Бесплатные проходки на сольное выступление музыканты вручили авторам самых токсичных комментариев под их постом. Некоторые хейтеры так сильно старались, что получили по 2 билета. Певец Джонни рассказал своим подписчикам, что изменил имя и фамилию в паспорте. Настоящее имя Джонни – Джахид Афраил. Как рассказал исполнитель, теперь его зовут Массимо Торричелли. В качестве доказательств он показал фото своего заграничного паспорта. Однако, как выяснилось позже, вся история оказалась масштабным перформансом и прогревом. Артист хотел показать, как легко современные технологии и нейросети создают фальшивую реальность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 2,7 выше 0, днем в субботу плюс 16, 21.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В регионе закрыли опасную заправку. И в Челябинске к зиме поменяют 16 километров теплотрассы. В Коркино на 30 дней приостановили работу газозаправочной станции. Как рассказали в региональной службе судебных приставов, во время проверки на заправке обнаружили серьезные нарушения требований промышленной безопасности. У станции не было лицензии на использование взрывоопасных объектов и регистрации в госреестре. Не было и плана мероприятий по борьбе с авариями, инструкций для работников на случай происшествий и договора с аварийно-спасательной службой. Суд счел все эти проблемы серьезной угрозой и решил на месяц приостановить работу заправки. Приехавшие приставы опечатали оборудование. Они проследят за исполнением запрета. В Челябинске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. До холодов нужно успеть заменить старые трубы. Этой осенью УСТЭК Челябинск и МОП ЧКТС отремонтируют и заменят более 16 километров тепловых сетей. Работы идут по программе «Большой ремонт 74». В металлургическом районе на улице Комаровского меняют почти 700 метров теплотрассы. Трубы здесь давно требовали замены. От этой трассы зависит тепло в трех десятках жилых домов, двух детсадах и медучреждений. Пока идут работы, УСТЭК Челябинск подстраховалась и подает горячую воду по временной схеме. Люди без нее не остаются. И в заключение о спорте. Южноуральские ватерполистки вышли в плей-офф спартакиады. Женская сборная области завершила выступление в групповом этапе, заняв второе место. Основу нашей сборной составляют спортсменки команды «Динамо Уралочка» и «Златоуста». Наши девушки успешно стартовали на групповом этапе, одержав две победы подряд. Однако накануне южноуральские спортсменки уступили команде из Нижегородской области с близким счетом 12-14 и таким образом взяли серебро группы. Теперь на спартакиаде стартует плей-офф. Нашим ватерполисткам предстоит сойтись в четвертьфинальной баталии со сборной Свердловской области. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в Конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 2,7 выше 0, днем в субботу плюс 16, 21.

0: Татаврия.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Та-та-та-та-врия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ищите возможность показать свое мастерство в деле, которое потребует творческого подхода. Проявите талант. Тельцы. День подойдет для заботы о вещах, которые окружают вас. Небольшое обновление вернет ощущение порядка. Близнецы. Интересная мысль может возникнуть во время обычной беседы. Взгляните на знакомую тему с новой стороны. Раки. Вам стоит обратить внимание на собственные привычки отдыха. Правильное распределение времени даст легкость. Львы. Проявите терпимость к чужому темпу. Не все процессы можно ускорить. Дайте им время. Девы. Чужая просьба может показаться неудобной и неуместной. Проявите терпение. Весы. Подавите гордыню и обратите внимание на тех, кого раньше даже не замечали. Свежий взгляд подсветит очевидное. Скорпионы. Проанализируйте свои старые решения. Это позволит лучше понять, в чем вы хороши и куда сделать следующий шаг. Стрельцы. Сфокусируйтесь на своих взглядах на будущее. В них кроется подсказка, откуда черпать мотивацию и силы. Козероги. Обращайте внимание на изменения в поведении близких и коллег. В этом скрывается ключ к внутреннему спокойствию. Водолеи. Не унывайте из-за неудач. Оставьте дело, которое вызывает трудности, и вернитесь к нему уже с новым настроем. Рыбы. Благоприятное время для спокойных занятий, которые помогают раскрыть творческий потенциал. Творите в удовольствие.
2: Реклама на радио «Континенталь». Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
4: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммун 98. 0+.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на Южном Урале открылись более 2000 избирательных участков. И в Челябинске поменяют схему выезда из Вишневой Горки. В Челябинской области началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В 8 часов утра в регионе открылось почти 2200 участков, пишет агентство новостей «Доступ». Помимо стационарных точек задействовали также 17 временных избирательных участков. Их организовали в следственных изоляторах, больницах и на вокзалах. Еще один доступен для граждан без регистрации. Все участки оборудованы системами видеонаблюдения. Более 200 тысяч южноуральцев в этот раз проголосуют дистанционно. За ходом выборов будут следить более 8 тысяч наблюдателей. Центр общественного наблюдения открылся на базе библиотеки имени Пушкина в Челябинске. Также есть два филиала в Магнитогорске и Златоусте. В Челябинске меняется схема проезда перекрестка в районе Вишневой Горки. Как пояснили в региональном министерстве дорожного хозяйства, на дороге Шершни-Западной подключили светофор. До 23 сентября он будет работать в режиме мигающего желтого света, а со среды перейдет в постоянный рабочий режим. Главным направлением движения станет выезд из Вишневой Горки налево, в сторону центра города. Также в городской администрации предупредили автомобилистов, что в Челябинске до 17.00 не будут работать светофоры на двух перекрестках. Речь идет о пересечении улицы генерала Костицына со Спортивной и Дружбы. И последнее, в Челябинске открылась экспозиция «Русская солонка. Королева стола». В Доме общественного собрания выставили более сотни сосудов для соли, изготовленных в 19 веке и в начале 20-го. На выставке представлены солонки из частной коллекции и реликвии из собрания Челябинского исторического музея. Есть столовые приборы из бересты и солонки, украшенные драгоценными металлами и эмалью. По словам организаторов, выставка помогает взглянуть на обычный столовый предмет, как на шедевр ювелирного искусства. Любоваться солонками челябинцы смогут до 16 ноября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 16.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
0: Сбитые новости.
3: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадают точно в кольцо чемпионы. Нас призывают.

0: молодежном театре спасли галчонка. В Башкирии зубры растут четко. В день города родились 18 малышей. На следующей неделе ждите новых вестей.
1: Сбитые новости.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 26 сентября Диклаб становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
3: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения Диклаба. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydiclub.ru и в соцсетях. 18+.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 2,7 выше 0, днем в субботу плюс 16, 21.
2: Реклама на радио «Континенталь». В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Представляешь, он мой.
4: Ты уверена?
3: Абсолютно.
4: Он сделал предложение?
3: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
4: Что?
3: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
4: А жених?
3: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
5: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
8: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
7: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ?
11: На ТНТ?
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
14: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Валадент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Валадент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в регионе закрыли опасную заправку. И в Челябинске к зиме поменяют 16 километров теплотрассы. В Коркино на 30 дней приостановили работу газозаправочной станции. Как рассказали в региональной службе судебных приставов, во время проверки на заправке обнаружили серьезные нарушения требований промышленной безопасности. У станции не было лицензии на использование взрывоопасных объектов и регистрации в госреестре. Не было и плана мероприятий по борьбе с авариями, инструкций для работников на случай происшествий и договора с аварийно-спасательной службой. Суд счел все эти проблемы серьезной угрозой и решил на месяц приостановить работу заправки. Приехавшие приставы опечатали оборудование. Они проследят за исполнением запрета. В Челябинске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. До холодов нужно успеть заменить старые трубы. Этой осенью УСТЭК «Челябинск» и МОП ЧКТС отремонтируют и заменят более 16 километров тепловых сетей. Работы идут по программе «Большой ремонт 74». В металлургическом районе на улице Комаровского меняют почти 700 метров теплотрассы. Трубы здесь давно требовали замены. От этой трассы зависит тепло в трех десятках жилых домов, двух детсадах и медучреждений. Пока идут работы, УСТЭК «Челябинск» подстраховалась и подает горячую воду по временной схеме. Люди без нее не остаются. И в заключение о спорте. Южноуральские ватерполистки вышли в плей-офф «Спартакиады». Женская сборная области завершила выступление в групповом этапе, заняв второе место. Основу нашей сборной составляют спортсменки команды «Динамо Уралочка» и «Златоуста». Наши девушки успешно стартовали на групповом этапе, одержав две победы подряд. Однако накануне южноуральские спортсменки уступили команде из Нижегородской области с близким счетом 12-14 и таким образом взяли серебро группы. Теперь на «Спартакиаде» стартует плей-офф. Нашим ватерполисткам предстоит сойтись в четвертьфинальной баталии со сборной Свердловской области. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске плюс 16.

0: нравишься.
1: Реклама на радио «Континенталь». Уже в наличии в Регинос автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
2: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает Уфу. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-740-00535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 17, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 2-7 выше 0, днем в субботу плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: «Апри-привилегия». Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
7: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале, как и по всей России, начались выборы в Госдуму, и активисты Народного фронта вступились за жителей Кослей, которые жалуются на дым с угольного производства. Сегодня на Южном Урале открылись более 2000 избирательных участков, начались выборы депутатов Госдумы. Проголосовать можно будет с сегодняшнего дня по воскресенье с 8 до 20 часов. При этом, если по уважительной причине, например, из-за болезни не получается прийти проголосовать, можно заполнить бюллетень на дому. Для этого необходимо позвонить на свой участок до 14 часов 20 сентября. А многие жители области выбрали электронное дистанционное голосование. По данным облсберкома, из более 2,5 миллионов избирателей такую форму предпочли свыше 200 тысяч человек, подавших заявление на госуслугах. Жители Кослей жалуются на едкий дым с производства древесного угля. По их словам, печи находятся в полусотни метров от жилых домов. К ситуации подключился Народный фронт, пишет издание «Аргументы и факты». Люди отмечают, что предприятие дымит круглосуточно и останавливается только на время проверок. В прошлом году прокуратура провела рейд и выявила нарушения. Объект остановили, а в июне этого года он заработал снова. Часть нарушений была устранена, но жители продолжают жаловаться на дым. Народный фронт повторно направил обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль и провести новые замеры совместно с Минэкологией. В Челябинске накануне в ТРК «Таганай» открылся 7-й Всероссийский книжный фестиваль и южноуральская книжная ярмарка «Рыжий фест». Фестиваль продлится до конца этой недели, а ярмарка – на день дольше. События объединяют участников из 20 регионов. Приехали более 70 издательств и свыше 60 писателей, филологов, режиссеров и музыкантов. А программа включает 120 мероприятий, пишут региональные СМИ. Особенностью фестиваля стала театральная программа, также в нее вошли музыкальные встречи и многое другое. Все детали можно узнать на сайте rizhyfest.rf. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochat. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поссорились на шоу «Голос дети». Дискотека «Авария» сделала неожиданный подарок своим хейтерам, а Джонни сменил имя. Наставники 13 сезона «Голос дети» устроили перепалку прямо на площадке. Камнем преткновения стал один из самых сильных юных вокалистов. Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина не смогли договориться, в чью команду он попадет. Дмитриенко в разгар спора бросил коллеге, что ее поведение выглядит непрофессионально. Гагарина на это ответила не менее эмоционально. Пригрозила пожаловаться на Ваню его возлюбленной Ане Пересильд. Участники группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов обратились к своим хейтерам. Артисты подарили своим главным критикам билеты на большой концерт, который пройдет 27 декабря в Москве. Бесплатные проходки на сольное выступление музыканты вручили авторам самых токсичных комментариев под их постом. Некоторые хейтеры так сильно старались, что получили по 2 билета. Певец Джонни рассказал своим подписчикам, что изменил имя и фамилию в паспорте. Настоящее имя Джонни – Джахид Афраил. Как рассказал исполнитель, теперь его зовут Массимо Торричелли. В качестве доказательств он показал фото своего заграничного паспорта. Однако, как выяснилось позже, вся история оказалась масштабным перформансом и прогревом. Артист хотел показать, как легко современные технологии и нейросети создают фальшивую реальность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
7: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
8: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: В ЖК «Шишкин» легко начать.
11: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
10: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
12: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
13: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Тижно-Уральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 2,7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16,21.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Говорят, у ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За Ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава региона призвал южноуральцев прийти на выборы. И в Челябинске выпустили ограниченный тираж транспортных карт к юбилею города. Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые начались сегодня, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор в видеообращении в своем канале в мессенджере Макс отметил, что это очень важное событие, поэтому нужно проявить свою гражданскую позицию. От работы Государственной Думы в ближайшие 5 лет будет зависеть, как принимаются законы, как будет развиваться Россия. Также Текслер рассказал, что сам уже принял участие в выборах и впервые сделал это через систему дистанционного голосования. Губернатор напомнил, что выборы продлятся с пятницы по воскресенье. В Челябинске вновь пройдет акция «День здоровья для своих», сообщает мэрия. Ее организуют каждый месяц. В городе работает комплексная система медицинской поддержки для участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. Это диспансеризация и профилактические осмотры, медицинская реабилитация и психологическая помощь. Каждую третью субботу месяца поликлиники в регионе открыты для желающих пройти обследование, посетить специалистов, вакцинироваться, получить социальную помощь и поддержку. Ближайший «День здоровья для своих» пройдет завтра, 19 сентября. Все подробности можно узнать по единому номеру Минздрава 122. В Челябинске ограниченным тиражом выпустили эксклюзивные транспортные карты к 290-летию города, пишет портал chiltv.ru. На пластиковых носителях изображены достопримечательности, памятник сказ об Урале, здание Дворца спорта «Юность» на фоне колеса обозрения и Кафедральный собор Рождества Христова. Новинки впервые представили на фестивале «Челтранспортфест». Они уже поступили в пункты выдачи и пополнения учреждения службы организации движения. Выпуск тематических карт уже стал традицией, а несколько месяцев назад обновили и внешний вид обычных транспортных карт. Он стал более лаконичным, а привычный оранжевый цвет сменили на синий. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15.

0: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 2,7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16,21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ищите возможность показать свое мастерство в деле, которое потребует творческого подхода. Проявите талант. Тельцы. День подойдет для заботы о вещах, которые окружают вас. Небольшое обновление вернет ощущение порядка. Близнецы. Интересная мысль может возникнуть во время обычной беседы. Взгляните на знакомую тему с новой стороны. Раки. Вам стоит обратить внимание на собственные привычки отдыха. Правильное распределение времени даст легкость. Львы. Проявите терпимость к чужому темпу. Не все процессы можно ускорить. Дайте им время. Девы. Чужая просьба может показаться неудобной и неуместной. Проявите терпение. Весы. Подавите гордыню и обратите внимание на тех, кого раньше даже не замечали. Свежий взгляд подсветит очевидное. Скорпионы. Проанализируйте свои старые решения. Это позволит лучше понять, в чем вы хороши и куда сделать следующий шаг. Стрельцы. Сфокусируйтесь на своих взглядах на будущее. В них кроется подсказка, откуда черпать мотивацию и силы. Козероги. Обращайте внимание на изменения в поведении близких и коллег. В этом скрывается ключ к внутреннему спокойствию. Водолеи. Не унывайте из-за неудач. Оставьте дело, которое вызывает трудности, и вернитесь к нему уже с новым настроем. Рыбы. Благоприятное время для спокойных занятий, которые помогают раскрыть творческий потенциал. Творите в удовольствие.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: полиция на Южном Урале переведена на усиленный вариант несения службы, и в металлургическом районе Челябинска меняют около 700 метров теплотрассы. Полиция на Южном Урале перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает региональное управление МВД. Это связано с выборами, которые начались сегодня. Поставлена задача не допустить каких-либо происшествий. Работать стражи порядка будут в Аргаяшском, Верхнеуральском, Красноармейском, Сосновском, Октябрьском и других округах. Всего на участке будут сотни сотрудников. Напомним, выборы депутатов Госдумы и органов власти в ряде муниципалитетов продлятся с 18 по 20 сентября с 8 до 20 часов. Ранее сообщалось, что в регионе насчитывается более 2,5 миллионов избирателей, свыше 200 тысяч из них зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. В металлургическом районе Челябинска продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74», рассказал в мессенджере Макс глава города Алексей Ложкин. По его словам, меняют практически 700 метров теплотрассы, сроки эксплуатации которой давно вышли за пределы нормативов. От данного участка зависит подача тепла в 30 жилых домов. Также мэр напомнил, что работы идут и в центре, на улице Труда в районе Арт-сквера. Здесь обновляют 100 метров труб. В целом, этой осенью компания «УСТЭК» Челябинское предприятие ЧКТ отремонтируют и заменят более 16 километров тепловых сетей. Ложкин поставил задачу выполнить все работы в срок. Два преподавателя китайского языка факультета Евразии и Востока Челгу перевели произведения русской детской литературы на китайский язык, пишет агентство новостей «Доступ». Сказки «Репка» и «Цветик-семицветик» вышли в двух крупнейших издательствах КНР. В ВУЗе отметили, что это событие имеет особое значение для культурного обмена между странами. Переведенные сочинения включены в программу первого и второго класса для детей в Китае. Преподаватели в Челябинске продолжают переводить нашу литературу. Сейчас в работе «Умная собачка Соня» писателя Андрея Усачева. В этом году также выйдут две книги Сухомлинского, педагогические сказки и 100 советов учителю. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15.

0: «Крутые новости».
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
0: Сбитые новости.
3: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадает точно в кольцо чемпион.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
4: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК, яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба 0+.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Тижно-Уральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 2,7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16,21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Нет.
7: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
8: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает Уфу. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: форсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: на радио «Континенталь».
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На Южном Урале открыли центры наблюдения за выборами и в Магнитогорске выбрали логотип к столетию города. На Южном Урале на выборах открыли центр общественного наблюдения. Он работает для всех желающих. Граждане могут посмотреть, как идет голосование. Как сообщает информагентство «Первое областное», в зале установлена огромная видеостена, на которой идет трансляция с камер более 1000 избирательных участков. Центр находится в библиотеке имени Пушкина на улице Коммуна, 69. Такие же площадки открылись в Магнитогорске и Златоусте. В них работают наблюдатели, которые ведут мониторинг. Все комментарии о ходе выборов южноуральцы могут оставлять по телефону 750-242-45 круглосуточно по 20 сентября. Напомним, идет голосование за депутатов Госдумы, а также в ряде муниципалитетов проходят выборы в местные органы власти. Госавтоинспекция продолжает борьбу с мотоциклистами-нарушителями. В ведомство и соцсети по-прежнему поступают жалобы от горожан на водителей мототранспорта. Особенно много обращений приходит из металлургического района, где жители устали от ночных гонщиков, пишет информагентство «Первое областное». Инспекторы ДПС активно пресекают нарушения водителями двухколесного транспорта. Работу в этом направлении ведут в усиленном режиме, заверяют в ГАИ. Особое внимание горожан обращают на недопустимость управления мотоциклами своих детей. За нарушение несовершеннолетних ответственность несут родители. Магнитогорск выбрал символ своего столетия, сообщает портал chel.tv.ru. В городе металлургов подвели итоги конкурса на лучший дизайн логотипа к юбилею. Всего, по данным мэрии, поступило около 150 работ от 76 авторов. Победителем стал местный житель. В основе композиции узнаваемые символы Магнитогорска. Труба, собранная из букв МГН, формирует цифру 1, а контуры палаток вместе с их отражением в водах Урала создают нули, и так складывается число 100. Напомню, вековой юбилей Магнитогорск отметит в 2029 году, но планирование грандиозных праздничных мероприятий и символики уже началось. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochel. «Континенталь» всегда с тобой. Этот трек попал в двадцатку лучших на этой неделе. Через час ты услышишь полную версию чарта «Хит конем» на «Радио Континенталь».
3: Хит конем!

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина поссорились на шоу «Голос дети». Дискотека «Авария» сделала неожиданный подарок своим хейтерам, а Джонни сменил имя. Наставники 13 сезона «Голос дети» устроили перепалку прямо на площадке. Камнем преткновения стал один из самых сильных юных вокалистов. Ваня Дмитриенко и Полина Гагарина не смогли договориться, в чью команду он попадет. Дмитриенко в разгар спора бросил коллеге, что ее поведение выглядит непрофессионально. Гагарина на это ответила не менее эмоционально. Пригрозила пожаловаться на Ваню его возлюбленной Ане Пересильд. Участники группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов обратились к своим хейтерам. Артисты подарили своим главным критикам билеты на большой концерт, который пройдет 27 декабря в Москве. Бесплатные проходки на сольное выступление музыканты вручили авторам самых токсичных комментариев под их постом. Некоторые хейтеры так сильно старались, что получили по 2 билета. Певец Джонни рассказал своим подписчикам, что изменил имя и фамилию в паспорте. Настоящее имя Джонни – Джахид Афраил. Как рассказал исполнитель, теперь его зовут Массимо Торричелли. В качестве доказательств он показал фото своего заграничного паспорта. Однако, как выяснилось позже, вся история оказалась масштабным перформансом и прогревом. Артист хотел показать, как легко современные технологии и нейросети создают фальшивую реальность. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За Ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
8: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Тижно-Уральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 2-7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16-21.

0: История.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ищите возможность показать свое мастерство в деле, которое потребует творческого подхода. Проявите талант. Тельцы. День подойдет для заботы о вещах, которые окружают вас. Небольшое обновление вернет ощущение порядка. Близнецы. Интересная мысль может возникнуть во время обычной беседы. Взгляните на знакомую тему с новой стороны. Раки. Вам стоит обратить внимание на собственные привычки отдыха. Правильное распределение времени даст легкость. Львы. Проявите терпимость к чужому темпу. Не все процессы можно ускорить. Дайте им время. Девы. Чужая просьба может показаться неудобной и неуместной. Проявите терпение. Весы. Подавите гордыню и обратите внимание на тех, кого раньше даже не замечали. Свежий взгляд подсветит очевидное. Скорпионы. Проанализируйте свои старые решения. Это позволит лучше понять, в чем вы хороши и куда сделать следующий шаг. Стрельцы. Сфокусируйтесь на своих взглядах на будущее. В них кроется подсказка, откуда черпать мотивацию и силы. Козероги. Обращайте внимание на изменения в поведении близких и коллег. В этом скрывается ключ к внутреннему спокойствию. Водолеи. Не унывайте из-за неудач. Оставьте дело, которое вызывает трудности, и вернитесь к нему уже с новым настроем. Рыбы. Благоприятное время для спокойных занятий, которые помогают раскрыть творческий потенциал. Творите в удовольствие.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пропал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Королесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале, как и по всей России, начались выборы в Госдуму, и активисты Народного фронта вступились за жителей Кослей, которые жалуются на дым с угольного производства. Сегодня на Южном Урале открылись более 2000 избирательных участков, начались выборы депутатов Госдумы. Проголосовать можно будет с сегодняшнего дня по воскресенье с 8 до 20 часов. При этом, если по уважительной причине, например, из-за болезни не получается прийти проголосовать, можно заполнить бюллетень на дому. Для этого необходимо позвонить на свой участок до 14 часов 20 сентября. А многие жители области выбрали электронное дистанционное голосование. По данным облсберкома, из более 2,5 миллионов избирателей такую форму предпочли свыше 200 тысяч человек, подавших заявление на госуслугах. Жители Кослей жалуются на едкий дым с производства древесного угля. По их словам, печи находятся в полусотни метров от жилых домов. К ситуации подключился Народный фронт, пишет издание «Аргументы и факты». Люди отмечают, что предприятие дымит круглосуточно и останавливается только на время проверок. В прошлом году прокуратура провела рейд и выявила нарушения, объект остановили, а в июне этого года он заработал снова. Часть нарушений была устранена, но жители продолжают жаловаться на дым. Народный фронт повторно направил обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль и провести новые замеры совместно с Минэкологией. В Челябинске накануне в ТРК «Таганай» открылся 7-й Всероссийский книжный фестиваль и Южноуральская книжная ярмарка «Рыжий фест». Фестиваль продлится до конца этой недели, а ярмарка на день дольше. События объединяют участников из 20 регионов. Приехали более 70 издательств и свыше 60 писателей, филологов, режиссеров и музыкантов. А программа включает 120 мероприятий, пишут региональные СМИ. Особенностью фестиваля стала театральная программа, также в нее вошли музыкальные встречи и многое другое. Все детали можно узнать на сайте rizhyyfest.rf. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в субботу плюс 16-21.
2: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Всем привет! Если вы готовы погружаться в мир топовой музыки, то давайте начинать. А я смотрю на вас и понимаю, что вы не готовы. Делайте приемник погромче и забывайте всю суету и проблемы, что накопились за рабочую неделю. Забыли? Но это уже другое дело. Давайте посмотрим, чего вы там наголосовали на сайте radiokon.ru. Расставляем хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, погнали. Хит конем! Каким-то чудом Биби Рекса и Фейтли смогли избежать вылета из чарта сегодня. С чем мы их поздравляем, конечно, но 20-е место второй раз подряд — это уже не шутки. New Religion.

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина в этом выпуске скорее ближе к энду, чем к хэппи. Музыканты теряют еще одну позицию и становятся 18-ми. Кажется, нужна ваша максимальная поддержка. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи энд.
1: 18-е место.

0: Белорусский музыкант Holy Flame, тот самый исполнитель «Тонущей нетленочки», появляется в нашем чарте с новым, на этот раз, как он сам утверждает, нежным треком. Но я бы сказал, что получилось довольно энергично. А вы что думаете? Но не торопитесь с ответом. Давайте для начала послушаем. Holy Flame. Нежность.
1: 17 место.

0: конем на радио «Континенталь».
1: Продолжаем накапливать энергию в хите «Конем». И поможет нам в этом Ваня Дмитриенко. Вот здесь точно сомневаться не стоит. Сейчас мы будем впитывать в себя роковые мотивы. Йоу! Ой, это не сюда, извините. Это с другой позиции осталось. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
0: 16 место.

У Мота неделька прям не задалась. Мало того, что вылетел его намек на нас, так еще и шадешка рухнула на 5 строчек вниз. 15 место. Бай Индия, Хчо и Мот. Шаде.

И перед первой рекламой в этом часе предлагаю послушать один аутентичный припев от нашего недавнего гостя-лирика. Кирилл остался на 14-й позиции.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
3: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
8: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
9: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
10: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив». 18 сентября «Спартак». 20 сентября «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО «ХК «Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: возвращаемся в «Хит конем». Надеюсь, вы успели перевести дух, потому что сейчас как укроют темной ночью нас с вами. Как мы поплачем, если захотим. Надо помнить только две вещи. Мы, к сожалению или к счастью, не Евы, и если Москва и верит слезам, то Челябинск точно такого не прощает. Ева Власова и Ева Польна. Ева.
1: 13-е место.

Пробежимся посерединке нашего хит-парада. Начнем с Зиверт, Эвер и Директорилса. Музыканты все пытаются забраться на самый верх, но пока не особо получается перемахнуть даже за экватор. 12-я строчка. Да.

Все дороги в последнее время ведут в Челябинск. Еще одна наша недавняя визитерша Беарвульф на этой неделе, к сожалению для своих фанов, потеряла еще одну позицию. Ее Феникс оказался на 8-й ступени.

0: Певица Зиверт все-таки смогла перезагрузиться и немного поправила свое хит-каневое положение. Юля поддала газку и на первой передаче докатилась до 7-го места. А мы с вами практически докатились до погоды на радио «Континенталь». Зиверт, газ.
1: 7-е место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16, 21.

0: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в City Smile, у меня начинается важная миссия. Спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Ты снова

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Дамы и господа, для вас на шестом месте прозвучит трек о неком алмазе, которому посредством обработки одна певица придала ограненную форму. Огранка, что ни на есть, бриллиантовая, частота 104 FM, конечно, цвет фиолетовый, масса в каратах сегодня шестая. Я считаю, это совершенство. Севиль, бриллиант. Слушаем.
1: Шестой.

стопаемся на какое-то время и вспоминаем всех участников хита «Конем» этой недели. После будет пятерка лучших. Совсем скоро, не переживайте. Открывали чарт Бибер Экса и Фейтлес, New Religion, 20 место. Люся Чеботина осталась на 19-й строчке. Гаргона. Полина Гагарина и Сергей Лазарев, 18-й. Happy End. Холли Флейм заменил Мота и его нежность на 17-й позиции. А хочешь я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить, как никто прежде. На 16-й ступеньке застрял Ваня Дмитриенко. Ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь. Место под номером 15 достается Бай Инди, Хчо и Моту. Шаде. Она танцует под шаде. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе. Кирилл Лирик, 14-й. Аутентичная. Тринадцатая строчка за Евой Власовой и Евой Польной. Ева, Ева. Небо, небо, укрой темною ночью. Ева, Ева, зачем же так точно? Зиверт, Эвер и Директорилс приехали на 12-й этаж.

0: Ретро-вейв от Анны Немченко ровно посередине. 10 место.
1: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под ретро-вейв.
0: Проект Дати по-прежнему 9. Take me there. Феникс расположился на 8-й строчке. Верхом на нем Беовульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Феникса.
0: Юля Зиверт газует на 7-й позиции.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ну и замыкает этот список сверкающая Севиль и ее бриллиант. 6-е место.

Пятерку лучших сегодня открывает группа Tampa City. И раз уж музыканты добились таких высот, настала пора с ними познакомиться. Эйтон Пелет, Авив Баренхольц и Чен Кордова. А теперь первый, кто правильно напишет все три имени и фамилии в соцсетях Радио Континенталь, тот красавчик. Да-да, подарки мы здесь не дарим, разве что музыкальные. Ловите. Tampa City.

четвертому месту приклеились братья Гаязовы и все никак не могут от него оторваться. Я, к сожалению, ничего не знаю о качестве татарского клея. Ну, разве что Чак-Чак склеен у них довольно вкусно и качественно, как и треки пацанов. Ох уж эти стереотипы. Гаязов с Бразерс. Санта-Лючия. Четвертый.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дима Билан и Анна Асти так и не смогли добраться до золотишка. А ведь шансы были. На этой неделе пришлось отступить и из-за бронзового угла присмотреться, что же там происходит на самых высоких местах. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Третье место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

А этот Дракула оказался не так прост, как мы думали. Казалось бы, уже забрал свои награды, начал падать вниз, но нет, надо ему еще и еще, еще и еще. Ненасытный румынский князь. Но, что неожиданно, с южнокорейским следом. Tame Impala и Дженни. Дракула.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Вторую неделю подряд на нашем хитовом троне кайфует певица Айова. Откровения невесты настолько пришлись вам по душе, что вы отдаете за них огромное количество голосов. Ну что, женихи Южного Урала, слушайте внимательно и делайте выводы. Главный хит этой недели — Айова. Мы.
1: Первый.

Все, наше путешествие в страну хитов окончено. Собираем чемоданы, воруем полотенца и врываемся в выходные. Радио «Континенталь», как и всегда, поможет провести их еще более качественно и музыкально. Заходите на сайт radiokon.ru и голосуйте за свои любимые треки. В следующую пятницу я вернусь в эфир и продолжу расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске глава региона призвал южноуральцев прийти на выборы. И в Челябинске выпустили ограниченный тираж транспортных карт к юбилею города. Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые начались сегодня, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор в видеообращении в своем канале в мессенджере Макс отметил, что это очень важное событие, поэтому нужно проявить свою гражданскую позицию. От работы Государственной Думы в ближайшие 5 лет будет зависеть, как принимаются законы, как будет развиваться Россия. Также Текслер рассказал, что сам уже принял участие в выборах и впервые сделал это через систему дистанционного голосования. Губернатор напомнил, что выборы продлятся с пятницы по воскресенье. В Челябинске вновь пройдет акция «День здоровья для своих», сообщает мэрия. Ее организуют каждый месяц. В городе работает комплексная система медицинской поддержки для участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. Это диспансеризация и профилактические осмотры, медицинская реабилитация и психологическая помощь. Каждую третью субботу месяца поликлиники в регионе открыты для желающих пройти обследование, посетить специалистов, вакцинироваться, получить социальную помощь и поддержку. Ближайший «День здоровья для своих» пройдет завтра, 19 сентября. Все подробности можно узнать по единому номеру Минздрава 122. В Челябинске ограниченным тиражом выпустили эксклюзивные транспортные карты к 290-летию города, пишет портал chltv.ru. На пластиковых носителях изображены достопримечательности, памятник сказ об Урале, здание Дворца спорта «Юность» на фоне колеса обозрения и Кафедральный собор Рождества Христова. Новинки впервые представили на фестивале «Челтранспортфест». Они уже поступили в пункты выдачи и пополнения учреждения службы организации движения. Выпуск тематических карт уже стал традицией, а несколько месяцев назад обновили и внешний вид обычных транспортных карт. Он стал более лаконичным, а привычный оранжевый цвет сменили на синий. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16, 21.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сбитые новости. Заряжен бит, и на связи Тимон. Похоже, мы самый баскетбольный регион. Челябинскому зоопарку уже 30 лет. Свежие новости послушать настал момент.
3: Сбитые новости.
2: Бегают гиганты ходуном здания. Челябинская область теперь в новом звании. Попадает точно в кольцо чемпионов.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
9: Мы готовы удивляться.
8: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
9: Хочется на ТНТ.
10: На ТНТ.
11: На ТНТ.
8: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: простое сердце в Москве.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16-21.
1: Реклама на радио.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: полиция на Южном Урале переведена на усиленный вариант несения службы, и в металлургическом районе Челябинска меняют около 700 метров теплотрассы. Полиция на Южном Урале перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает региональное управление МВД. Это связано с выборами, которые начались сегодня. Поставлена задача не допустить каких-либо происшествий. Работать страж порядка будут в Аргаяжском, Верхнеуральском, Красноармейском, Сосновском, Октябрьском и других округах. Всего на участке выйдут сотни сотрудников. Напомним, выборы депутатов Госдумы и органов власти в ряде муниципалитетов продлятся с 18 по 20 сентября с 8 до 20 часов. Ранее сообщалось, что в регионе насчитывается более 2,5 миллионов избирателей, свыше 200 тысяч из них зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. В металлургическом районе Челябинска продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры по программе «Большой ремонт 74», рассказал в мессенджере Макс глава города Алексей Лушкин. По его словам, меняют практически 700 метров теплотрассы, сроки эксплуатации которой давно вышли за пределы нормативов. От данного участка зависит подача тепла в 30 жилых домов. Также мэр напомнил, что работы идут и в центре, на улице Труда в районе Арт-сквера. Здесь обновляют 100 метров труб. В целом, этой осенью компания «УСТЭК» Челябинское предприятие ЧКТ отремонтируют и заменят более 16 километров тепловых сетей. Ложкин поставил задачу выполнить все работы в срок. Два преподавателя китайского языка факультета Евразии и Востока Челгу перевели произведения русской детской литературы на китайский язык, пишет агентство новостей «Доступ». Сказки «Репка» и «Цветик-семицветик» вышли в двух крупнейших издательствах КНР. В ВУЗе отметили, что это событие имеет особое значение для культурного обмена между странами. Переведенные сочинения включены в программу первого и второго класса для детей в Китае. Преподаватели в Челябинске продолжают переводить нашу литературу. Сейчас в работе «Умная собачка Соня» писателя Андрея Усачева. В этом году также выйдут две книги Сухомлинского, педагогические сказки и 100 советов учителю. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16, 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
4: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16-21.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ищите возможность показать свое мастерство в деле, которое потребует творческого подхода. Проявите талант. Тельцы. День подойдет для заботы о вещах, которые окружают вас. Небольшое обновление вернет ощущение порядка. Близнецы. Интересная мысль может возникнуть во время обычной беседы. Взгляните на знакомую тему с новой стороны. Раки. Вам стоит обратить внимание на собственные привычки отдыха. Правильное распределение времени даст легкость. Львы. Проявите терпимость к чужому темпу. Не все процессы можно ускорить. Дайте им время. Девы. Чужая просьба может показаться неудобной и неуместной. Проявите терпение. Весы. Подавите гордыню и обратите внимание на тех, кого раньше даже не замечали. Свежий взгляд подсветит очевидное. Скорпионы. Проанализируйте свои старые решения. Это позволит лучше понять, в чем вы хороши и куда сделать следующий шаг. Стрельцы. Сфокусируйтесь на своих взглядах на будущее. В них кроется подсказка, откуда черпать мотивацию и силы. Козероги. Обращайте внимание на изменения в поведении близких и коллег. В этом скрывается ключ к внутреннему спокойствию. Водолеи. Не унывайте из-за неудач. Оставьте дело, которое вызывает трудности, и вернитесь к нему уже с новым настроем. Рыбы. Благоприятное время для спокойных занятий, которые помогают раскрыть творческий потенциал. Творите в удовольствие.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале открыли центры наблюдения за выборами, и в Магнитогорске выбрали логотип к столетию города. На Южном Урале на выборах открыли центр общественного наблюдения. Он работает для всех желающих. Граждане могут посмотреть, как идет голосование. Как сообщает информагентство «Первое областное», в зале установлена огромная видеостена, на которой идет трансляция с камер более 1000 избирательных участков. Центр находится в библиотеке имени Пушкина на улице Коммуна, 69. Такие же площадки открылись в Магнитогорске.

0: Златоусте. В них работают наблюдатели, которые ведут мониторинг. Все комментарии о ходе выборов южноуральцы могут оставлять по телефону 750-242-45 круглосуточно по 20 сентября. Напомним, идет голосование за депутатов Госдумы, а также в ряде муниципалитетов проходят выборы в местные органы власти. Госавтоинспекция продолжает борьбу с мотоциклистами-нарушителями. В ведомство и соцсети по-прежнему поступают жалобы от граждан на водителей мототранспорта. Особенно много обращений приходит из металлургического района, где жители устали от ночных гонщиков, пишет информагентство «Первое областное». Инспекторы ДПС активно пресекают нарушения водителями двухколесного транспорта. Работу в этом направлении ведут в усиленном режиме, заверяют в ГАИ. Особое внимание граждан обращают на недопустимость управления мотоциклами своих детей. За нарушение несовершеннолетних ответственность несут родители. Магнитогорск выбрал символ своего столетия, сообщает портал chel.tv.ru. В городе металлургов подвели итоги конкурса на лучший дизайн логотипа к юбилею. Всего, по данным мэрии, поступило около 150 работ от 76 авторов. Победителем стал местный житель. В основе композиции узнаваемые символы Магнитогорска. Труба, собранная из букв МГН, формирует цифру 1, а контуры палаток вместе с их отражением в водах Урала создают нули, и так складывается число 100. Напомним, вековой юбилей Магнитогорск отметит в 2029 году, но планирование грандиозных праздничных мероприятий и символики уже началось. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16, 21.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 16-21.
2: Коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой директ заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни был этим чувством пленен. К любви был ей возвышен без лишних слов. Любовь без нее нету смысла ни в чем. Думаю, согласен.

иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежие лишь могилы.

Челябинске 4 часа. Континенталь. Радио. Континенталь. Радиоканал «Радио».

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.